он как будто бы в развалочку поет. Есть такое ощущение? Это Доминик Файк и трек «Baby Doll» на радио номер один в России, 3.19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы плавно двигаемся вперед. Там Ваня Дмитриенко. Ну, Ваня поет у нас не в развалочку, а энергично и с любовью, да? Песню «Ртуть» ожидаем сразу после Annabelle England и «You Get Busy» на Европе+.

Зон, now the warning на радио номер один России. Меня зовут Миша Зайцев, 3:35 в Москве. Ночь еще, но как будто уже смотришь в окно. Ночь пока что. Я уж думал, светает, но нет. Дождемся солнышка вместе с Chapel Run. Good luck, babe. Сразу после Алана Уокера, Изабелла Милкмана и Кэтрин О'Райан. Broken Strings, твои динамики совсем-совсем скоро. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Рассказываю, что будем слушать в ближайшие полчаса. Обязательно Masked Wolf и Tom Walker. Something Beautiful в твоих динамиках. Something Beautiful. До этого Дом Дол Кит Кади Forever. I wanna stay forever. Еще сегодня никуда без New Religion, Bebe Rexha и Faceless. Все это уже в следующем часе. Не пропускай.

Marshmallow, Portugal The Man, Phoenix на радио номер один в России, 4:20 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, мы постепенно просыпаемся. Будем это делать бодрее вместе с Gym Class Heroes, Cupid's Shuffle впереди, сразу после Evelyn Roxton, Vertigo, не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

The Second Voice. Начинаем раскачиваться под хит Let Me Be на радио номер один в России. Впереди Save Me от Паракит и Sony Federa, Дио Иди и Папи Бескам тоже появится. Think About Us в твоих динамиках совсем скоро.

0: атмосферные вайбы от Брукс Экстия на радио номер один в России. Здесь и сейчас 4:49 в Москве. Мы движемся в это утро вместе. Что нас ждет в середине этой недели? В начале этой прекрасной среды. The Magic K, One T, Cool T, также One by One, Робин Шульц, Топик, Окс. В твоих динамиках появится совсем скоро. Не пропускай. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Прорыв недели «Алекс Уоррен» «Fever Dream». Номер один «BTS» «Swim». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

0: Cool T на радио номер один в России, The Magic Case. Здесь впереди больше классной музыки для тебя. Утро начинается, мы встречаем его вместе на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Пять утра в Москве.
1: Крутой подъем.
0: Вот и наступила среда, да. А точно ли? Да. Я на секунду запереживал, подумал, а вообще среда ли сегодня? Знаете, когда июнь, когда летний сезон, даже несмотря на то, что в Москве еще не такое жаркое солнышко, все равно уже теряешься, да, уже думаешь, ой, хорошо, ой, замечательно, ой, лето, летушка началось. Да, и мы в прекрасном настроении его встречаем, рассказываю, что будем делать, у нас удачный созвон по плану в этом часе, гороскоп по плану в этом часе, новости тоже и хиты. Zayn Die For Me прозвучит ранее остальных, Perfect Strangers тоже успеем послушать, Jonas Blue, JP Cooper, а прямо сейчас открываем середину этой недели вместе с Леони и Калум Скотт. Stay! Делай громче, это утро вместе с нами.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Над Тибетом засняли редкие красные вспышки в верхних слоях атмосферы. Их называют спрайты. Они появляются во время сильных гроз из-за мощных электрических разрядов. В атмосфере красные спрайты могут простираться на десятки километров вверх и существуют всего доли секунды. Ну, я посмотрел только что видео и кадры. Конечно, неописуемые красоты истории. Это как северное сияние, только появляется на долю секунды и ярко-красного цвета. Чего только не увидишь. Наша природа, конечно, мастерица творить чудеса и писать картины. Да Литфанк впереди, Eagle Eye Cherry, еще не мастера на суперхиты. Save Tonight послушаем сразу после Mr. Know-It-All. Тедди Свим в твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Боб Синклер, Кейза, I can't wait на Европе плюс 5.20 в Москве. Да, я вот лично can't wait, жду не дождусь гороскопа, который случится с нами уже совсем-совсем скоро. После парочки хитов Боб, Body Talk, Калифорбен, Рэнни Миллер, также Набо Муни появится здесь. Slow down, не пропускай.

что, послушаем советы звезд на этот день. Погнали. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам будет только на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел. Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение сегодня. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Вот что советует Вселенная. Удачный сезон впереди, сразу после Russian, Rao Alejandro и Whiskey Pongo, Seven Rings. Также послушаем от Арианы Гранде.

Тон Рау Алехандро, Уиски и Понго на Европе Плюс, 5.35 в столице. Мы начинаем удачно. Звон 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. 4957456565. Жду твоего звонка.

0: Личный созвон.
1: Ну что, это та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на везение, на удачу. С нами на связи здесь и сейчас Артем. Артем, привет тебе.
2: Привет.
1: Ну и чего, как твои делишки, рассказывай.
2: У меня прекрасно все. Недавно себе электровелик купил.
1: Вау. Электровелик. То есть тебе не нужно даже по факту педали крутить, да? Просто ездишь на нем.
2: Ну да, на нем педали вообще как бы нет.
1: Вообще нет, с ума сойти. То есть это как такой мини-мотоцикл уже, что ли?
2: Ну да,
1: Скутер, да, здорово. И что, уже успел его протестировать?
2: Ну да, я как бы просто катался и работал на нем.
1: Хорошо. Тём, ну красавчик, красавчик. Здорово. Ты сегодня с нами не один. С нами на связи еще Егор. Егор, и тебе доброе утречко.
3: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
3: Добрый день. Ну, у меня тут уже день.
1: Ага, у тебя уже в Комсомольске уже день. Хорошо. Ну и рассказывай, а у тебя, может быть, какой-то некий электровелик тоже есть или что-нибудь интересное с тобой приключилось за ночь?
3: А не, я собираюсь велик обычно взять или электро, но пока что не знаю, что лучше, электро или обычный.
1: Ну вот, Артем тебе даст пару советов. В целом, как будто бы электровелик — это прикольно, потому что не напрягаешься, Тём, правильно? Ездишь вон себе спокойно на хорошей скорости, верно? Или нет?
2: Ну, я посоветовался
1: в теле. Хорошо, но с другой стороны, Егор, смотри, если ты возьмешь обычный велосипед, у тебя ноги накачаны будут, понимаешь? Сможешь прыгать высоко-высоко.
3: Да, это же как тренажер там.
1: Да, бегать быстро-быстро, и все, ну красота. У меня обычный велосипед где-то стоит в доме, но он уже наполовину разобран, покрылся паутиной. Надо бы с этим что-то сделать. Ребят, ну а мы с вами будем играть в удачный созвон прямо сейчас. Вы готовы, не готовы, скажите мне? Окей. Погнали, раз готовы. Тём, ты первый дозвонился, поэтому мы с тебя и начнем. Что мы делаем? Сравниваем последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый из вас получает классную термокружку от Европа Плюс. Поэтому все. Окей, let's go, как говорится. Последняя цифра, Тём, давай. Твоя. Что там?
2: Девятка.
1: Девятка. Егор, у тебя?
3: Девятка.
1: Ну вот! Ну вот оно, сразу же, моментально. Парни, ну это вообще уже ни в какие ворота. Это уже вот удача с первых секунд. Лето только началось, вы уже победили в удачном созвоне в крутом подъеме на Европе+. Я вас поздравляю, эти аплодисменты вам.
2: Круто.
1: Круто, круто. Ничего не скажешь, да. Термокружки тоже для вас. Пацаны, классного вам лета желаю. Пускай все получается, сбывается, все будет ярко и весело. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе+. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше гитов впереди. Елка споет проще сразу после Покейс. Keep my cool в твоих динамиках, не пропускай.
0: Крутой подъем на Европе+. Удачный

А может, действительно надо попроще? Вот, может быть, действительно уже пора бы попроще все уже? Сколько можно всех этих сложностей? Все, лето 2026 самое приятное, веселое и простое у нас обещается. Благодаря Ёлкину Европе+. Плюс. If I Lose Myself в финале этого часа One Republic Alessa, а также Билли Айлиш появится Birds of a Feather.

0: If I Lose Myself Tonight, One Republic, Alesson, Европа Плюс в финале этого часа. Впереди много интересного для тебя. Летим в это утро вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет!
2: Привет, Миша, доброе утро всем. Что россияне думают о биометрии, которая все плотнее проникает в нашу жизнь?
0: Так.
2: Ответ на этот вопрос нашли РИА Новости. Если верить свежей статистике, то 45% наших граждан готовы использовать биометрию вместо паспорта. Респонденты, которые ответили на этот вопрос утвердительно, собираются использовать свое лицо для оплаты прохода на транспорте, при покупках в магазинах, для подтверждения льгот или оказания услуг. Также наши люди готовы использовать биометрию для подтверждения личности по видеосвязи, ну и для совершения сделок и подписания документов.
0: Ну так правильно, я считаю, надо положительно относиться, это же проще. Правильно?
2: Все новое страшное, Миша.
0: Это я понимаю.
2: Надо привыкнуть.
0: Поначалу. Ну, это сразу видно, что будет лучше. Вот эту ручку искать, чтобы что-то где-то расписаться. Вот это бесконечно. Паспорта, документ. Зачем вот все вот это сумки носить?
2: Согласен.
0: Все у тебя должно быть в чипе где-нибудь. Или с собой, вот, пожалуйста, по лицу, по пальцам.
2: Да, но чипирование пока не надо, а вот по лицу очень даже хорошо. Тем временем, русский Дискорд запустили в нашей стране. Отечественные разработчики, которые скрывают свои настоящие имена, сообщают о том, что только за последние недели аудитория сервиса «Лолка» выросла с 50 до 100 тысяч человек. Ежедневно сервисом пользуются 30 тысяч юзеров. «Лолка» бесплатно доступна на всех платформах, работает без VPN и соответствует требованиям российского законодательства. Внутри приложения можно создавать голосовые, видео и текстовые каналы для игровых сообществ, учебы, работы и отдыха. И, по-моему, там даже из Дискорда можно все это им портнуть в один клик.
0: Красота. Лолка. Правда, это что-то такое, наверное, на игровом. Знаешь, там серьезные встречи вряд ли получится проводить, потому что я вижу, как руководитель. Так, друзья, все зашли в лолку. И ты уже как бы настроен немножко
2: по-другому. Нормально, нормально все. Дело не в названии, дело в том, как это работает.
0: Ну да.
2: Да, ну а тем временем психологи рассказали, как отличить выгорание от банальной лени. По словам специалистов, иногда лень даже полезна. Она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурсы там, где задачу можно упростить. Однако, если откладывание дела становится постоянным, и человеку трудно даже собраться и приехать на работу, а концентрация исчезает уже в самом начале дня, то это может быть признаком перегрузки или выгорания. Для того, чтобы справиться с этим самым выгоранием, психологи советуют выделить задачи, которые регулярно не хочется решать, и найти в них что-то общее. Ни в коем случае нельзя себя ругать. Также следует проверить свой режим дня и образ жизни. Если ничего из этого не помогает, то следует, конечно же, обратиться к специалистам. Ну и вот ВОЗ даже описывает выгорание как профессиональный феномен.
0: Паш, постой. А вот, например, у меня есть эта проблема. Вот я нахожу эти все задачи, которые мне регулярно не хочется делать, нахожу в них что-то общее, а дальше что?
2: Просто делаешь их.
0: А, вот так,
2: и
0: да?
2: Все.
0: Вот такой вот совет. Ну, хорошо.
2: Ты вот нашел суперхиты?
0: Да.
2: Ну, так и ставь их уже, что ты сидишь-то?
0: Да, French Montana, Max B впереди. Ever Since You Left Me сразу после Эда Ширана. Afterglow и Кунгста, Филос Лондон. Прямо сейчас трек Galaxy на Европе+. Плюс.
3: Крутой подъем.
1: Подъем.
3: На Европе+. Плюс.

0: Ever Since She Left Me, French Montana и Max B на радио номер один в России. Мы движемся вперед, делаем это бодро, делаем это по-утреннему. И мне нас ожидает Don't Be So Shy сразу после Zivert и Your Goodbye прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Ну, если не хочешь идти домой, если don't wanna go home tonight, то зачем, спрашивается? Медуза и Генри Камил здесь. Впереди гороскоп сразу после Pump It от Black Eyed Peas и Алана Уокера, Изабелла Милкман. Успеем послушать Broken Strings.

0: крутой подъем. Гороскоп.
1: Узнаем, что же нам советуют звезды на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы и звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и отдел. Дева, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайтесь симпатией к людям, которых еще мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Вот что вселенная нам советует. Впереди больше китов, больше музыки. Музагруз случится с нами совсем-совсем скоро. Сразу после мота, намек на нас и Walk With Me успеем послушать Феликс, Яна и Шаус.

0: Мод, его намек на нас. Да, а я намекаю, что прямо сейчас можешь подарок выиграть у Европа Плюс. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в Муззагруз. 495-745-6565. Жду звонка.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Итак, проверяем знания наших слушателей об артистах Европа плюс. С нами на связи прямо сейчас Анастасия. Настя, привет!
2: Привет!
1: Так.
2: Всем доброе утро.
1: Доброе утречко, да. Ты чего так рано встала в Москве 6:42?
2: На тренировке.
1: Оу, как круто! Как круто, красотка! Красотка, смотри, вообще.
2: Европу плюс.
1: Его уже даже, ну все, все. Уже я отдал тебе подарок просто так, практически. Но мы все равно сыграем в музагруз. Да, обязательно. Я тоже, я стараюсь ходить на фитнес в зал. Ну так, знаешь, без особого фанатизма. Вот 3 раза в неделю, например. Вчера был. Сегодня никуда не пойду, потому что вчера был. Сегодня у меня день отдыха от тренировок. Хорошо. Настя, собственно, у меня есть вопрос. Если дашь правильный ответ, все, худи от Европа плюс от наших рук, от нашего стола к вашему, как говорится. Вопрос следующий. Ты готова услышать?
2: Да, готова услышать, а ответить... Okay.
1: Все, let's go. Погнали. Кто из них ни разу не побеждал на Евровидении? Кто из них? Вариант 1. Coldplay. Вариант 2. Måneskin. Кто никогда не побеждал на Евровидении? Либо Coldplay, либо Måneskin. Что думаешь, Настя?
2: Не знаю. Честно, буду... Обычно я Евровидение смотрела до определенных лет.
1: Но вообще тебе знакомо творчество Coldplay или Måneskin?
2: Coldplay, да.
1: Mm-hmm. У Måneskin один из самых популярных хитов. Они перепели Begging You, только в таком чуть-чуть более современном звучании. Ты наверняка слышал эту песню.
2: Мне кажется, второй вариант не побеждал.
1: Måneskin, думаешь, никогда не побеждал?
2: Или первый.
1: Хотя, с другой стороны, да, тоже Coldplay. Ну как же? А может быть и Måneskin, а может быть и... Итак, твой вариант. Coldplay.
2: Давайте Coldplay.
1: Coldplay, хорошо. Coldplay, группа Coldplay никогда не побеждала на Евровидении. И это абсолютно верно! Конечно! Coldplay, да! Группа Måneskin в 2021 году одержала победу на Евровидении и после этого обрела огромную популярность. Да, Coldplay не то, что группа никогда не побеждала, даже не участвовали никогда. Вот такие дела. Настя, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: И худи от Европа Плюс тоже летит тебе в руки. Да, вот какая красота. Теперь тренировка будет супер классная. Желаю тебе отличного лета, чтобы все случалось так, как нужно. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Спасибо, взаимно. До свидания.
1: Спасибо. Богдан Медведь появится с нами совсем скоро. Broken Heart сразу после Usual и Salto. Jamaican в твоих динамиках. Никуда не уходи.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Так, мы сегодня будем фиксить все broken hearts, будем дарить хорошее настроение людям, да, никаких разбитых сердец, все починится, все наладится, все будет хорошо. Такие планы на лето 26-го. Богдан Медведин, Европа Плюс, в финале этого часа Magic Root и Мона споет Иордан, и бригада У появится здесь уже меньше, чем через 10 минут.

0: Root, это Magic на Европе Плюс. Вот так. Ух ты.
1: Это Magic?
0: Ничего себе.
1: Ну, именно так.
2: Понимаешь, да, почему мы ведущие, а не фокусники?
0: Ага. Вот мы и всплыли. Ребят, понимаешь?
1: Нас долго искали, а мы всплыли сами.
2: Да. Поэтому мы ведущие.
1: Именно поэтому мы на радио. Лучше нас не видеть, конечно.
0: А я хотел что-то про велосипеды поговорить.
1: Да нет. Зачем? Давай про дно, с которого мы всплыли.
2: Ну, всплыли.
1: А что ты про велик хотел?
0: Сегодня просто день велосипедов.
1: О, так мы же каждое утро разыгрываем велосипеды.
0: Серьезно?
2: Да.
1: Но тебе нельзя.
2: Тебе нельзя.
1: Ты работаешь на Европе.
0: Ладно, да у меня есть.
1: И желания-то нет кататься.
0: Я пойду спать.
1: Пока, Миш.
0: Пока.
1: Начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Петербургский международный экономический форум стартует сегодня в северной столице. 4 предмета станут обязательными для всех студентов в России. И эксперты рассказали, сколько кофе можно выпивать за сутки. Далее подробности. Петербургский международный экономический форум стартует сегодня в северной столице. Он продлится 3 дня и завершится 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Ожидается, что на пленарном заседании, как и каждый год до этого, выступит президент России Владимир Путин. В этом году в форуме принимают участие политики из 76 стран, в том числе делегации из США. Участники форума обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрение искусственного интеллекта, развитие финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития. 4 предмета станут обязательными для всех студентов в России. Глава Миноборнауки Валерий Фальков сказал, что это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Эти дисциплины будут проходить все, вне зависимости от будущей профессии и формы обучения. Ранее Фальков призвал переосмыслить понятие высшего образования в России. Министр обратил внимание на происходящие в мире технологические перемены. По его мнению, в таких условиях система образования тоже должна меняться. Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Наши атлеты смогут выступить с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира, который в следующем году пройдет в Гонконге. Это решение отражает приверженность организации основополагающим принципам Олимпийской хартии. Кофе не дает покоя экспертам. На этот раз они подсчитали, сколько бодрящего напитка можно употребить за сутки. Если верить свежим данным, то в день можно выпивать максимум 3 чашки кофе. При этом специалисты отмечают, что для каждого человека норма может варьироваться. Для кого-то будет достаточно 2 порции кофе в сутки, а кому-то мало и 4 чашек в день. Напомню, ранее было опубликовано исследование, которое говорит о пользе кофе для организма, в частности, для сердечно-сосудистой системы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 72 рубля 56 копеек. Евро, наоборот, похудел, за него дают 84 рубля и 61 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада Уна Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, а ты обратил внимание? Вот
0: какой
1: весна
0: у нас
1: пришла. Да, хороший. Весна пришла, и все. Ой, весна. Все. Лето.
0: Давай, давай заново.
1: Давай.
0: 7 часов 4 минуты в Москве, бригада, уже все не получается.
1: Подожди,
0: не то настроение,
1: давай. А ты обратил внимание, что лето пришло, и все такие стали более игривые?
0: А можешь начать с того, меня часто спрашивают?
1: Меня часто спрашивают.
0: И вот дальше что?
1: Ты любишь лето, Вики? Mm-hmm. А я говорю, конечно, люблю. Не
0: а почему? Почему ты любишь
1: лето? Потому что
0: лето?
1: Все такие становятся игривые.
0: Игривые.
1: Да.
0: Даже немножечко игристые.
1: Игристые.
0: Да. Ну вот, вот такая, вот так среда вместе с нами началась.
1: Mm-hmm.
0: Ну, ребят, ну... Надеюсь, это никого не удивило. Нет, вы давно нас знаете.
1: Ага.
0: Начинаем экватор. Первая среда лета. Вот что я хотел сказать.
1: А я чувствую день особенный.
0: Первая летняя среда. Но со старыми традициями. Ну, вот этими там, понедельника первого летнего, вторника первого летнего.
1: Да.
0: Да, смарт-часы продолжаем разыгрывать каждый
1: велосипеды.
0: Утро. Велосипеды. Ну как, сражаться за велосипеды. Там есть другие подарки, но в лучшем случае прям велик. Классно.
1: Угу.
0: Деньги в сейфе копятся?
1: Кстати, много денег уже.
0: Много денег в сейфе. Ну, а начнем с бригады Music Awards. Бригада!
2: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».

0: награда у Music Awards.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 7:08 в Москве. Вики, я тебя не буду поздравлять с этим праздником.
3: Почему?
2: Потому что знаю, что ты к нему никакого отношения вообще не имеешь.
3: Это?
2: День прогульщиков.
3: О, я вообще не имею отношения к этому празднику.
2: Ну, хоть раз, хотя бы раз. Но бывало такое, когда все думали одно, а ты... И пошла там не на урок физики, а в музыкалку.
3: Нет, я в школе никогда не... Ну, то есть, если прогуливала, то целый день, и то... Ну, как бы по
2: причинам. И то я болела.
3: Причинам.
2: Ну, 40 температура. Так, но сегодня будем вспоминать тех, кто раз прогулял, два прогулял, а потом и вообще ушел из группы.
3: Угу.
2: В свободное плавание. Поэтому номинация «Свободное плавание». Первая девчонка сначала была в Destiny's Child, а теперь это всем известна нам Кейли Роуланд.
3: Ой, я очень люблю эту песню.
2: Ты еще вторую не слышала. А вторая гуляла-гуляла в Spice Girls, а потом выгулила себя в свободное плавание. Это Джерри Холливелл. Ну, честно, первый или второй?
3: Не скажу.
2: Забегайте в сообществе Европа Плюс ВКонтакте.
3: Я там сейчас проголосую, и выбирайте песню, которая нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Tell me why, это кассет Бригады У на Европе Плюс, 7.12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Бери свои прекрасные на маникюренные ручки.
1: Ага.
0: И этими ручками бери конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его. Там.
0: Там почти 57% победительницы, и сегодня это Джерри Холливелл.
1: Ну, поздравляю.
0: Мичика Латина. Послушай.

Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.

0: Just Might, это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс, 7:18 в Москве, Вики.
1: Да. Что ты знаешь, мне кажется, я нашла себе новую фобию. Да, тут Дани кое-что придумали, что должно отпугивать не меня, но отпугивает меня в том числе.
0: А у тебя много фобий? Ты много чего боишься?
1: Нет. Мне кажется, нет.
0: Ну, тогда это плохие новости.
1: Это плохие новости, да.
0: Ну, послушаем. Впереди Викинис, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные Мяссовет. Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.
6: Больше хитов. Больше музыки.
5: Европа Плюс.ру.

0: New Religion, это Биби Рекс и Faithless в бригаде Уны. Европе Плюс, 7.24 в Москве, Вики.
1: Да, рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: В Дании стали бороться с бакланами и с чайками, которые воруют рыбу из рыболовных сетей.
0: Угу, чайки вот. И бакланы,
1: да. Да. А, и тут проблема не в том, что рыбакам жалко как-то, да, делиться добычей. Ну, это тоже, конечно. Ну, дело не в этом. Дело в том, что птички часто путаются в сети. Так. Ну, и, но это небезопасно для них.
0: Они путаются. Так, сегодня ты чайка, нет ты. Хорошо, я баклан, ты чайка, погнали.
1: Нет, не настолько.
0: И две сороки налетели.
1: Вот, да, но они путаются, это небезопасно для них, поэтому их нужно отпугивать из определенных мест, чтобы они, собственно, не занимались таким безобразием. А обычные пугало для них не страшны. Они достаточно быстро понимают, что это какая-то ерунда.
0: То есть, да, обычные пугало на воде. Стандартная ситуация.
1: Ну вот, да, не работает. Поэтому они придумали нечто другое. Теперь в Дании в море плавают огромные глазные яблоки.
0: Нет.
1: В общем, это буёк с глазным яблоком, да, прям зрачок такой большой. Более того, ты знаешь, что это за зрачок?
0: Там еще этот буёк, он же должен быть привязан к чему-то, соответственно, есть какая-то нить, как будто бы это часть тела того, кто лежит на дне. Огромного.
1: Да, но по задумке автора, и, собственно, это работает. Угу. Птички боятся, потому что вот этот зрачок, он имитирует взгляд хищной птицы. Но если бы я плавала
0: в море... Вот это взгляд хищной птицы?
1: Да, это взгляд хищной птицы.
0: Удивленный. Немножечко, да. Удивительный.
1: Да, но если бы я плавала в море в Дании и увидела бы вот это огромное глазное яблоко, которое плавает, ну... Я бы тоже не хотела бы ни рыбы есть, ничего бы не хотела.
0: Может, это вброс?
1: Вброс?
0: От подводного флота? Да-да-да-да, это буйки с глазами. Это не подводные лодки. Мы не подсматриваем.
1: А, потому что это большая камера.
0: Да-да.
1: Возможно, интересно. Но выглядит пугающе, правда.
0: Но выглядит любопытно, да.
1: Любопытно. Ты так на ужастики тоже реагируешь? Любопытненько. Хорошо, оно, да, любопытненько.
0: Ну или там кто-нибудь... Бывают же разные случаи. Шторм, кто-нибудь случайно выпал. Так, лети к буйку. Как он выглядит, ты его поймешь.
1: И не захочешь к нему плыть.
0: Держись огромного глаза.
1: Перемещаемся дальше. В Токио теперь можно завести собаку на час всего лишь. Mm-hmm. А, да, аренда друга на 60 минут, минимум на 60 минут, будет стоить примерно 2000 рублей.
0: Догшеринг, получается.
1: Получается, да. Это такая некая проба твоего будущего владения собакой. Потому что некоторые хотят взять собачку, но не уверены, что они справятся. И вот такая... Услуга – это некая возможность попробовать,
0: но.
1: Вот лично
0: у
1: нас...
0: А собака кто-нибудь подумал?
1: Вот, во-первых, подумал ли кто-нибудь о собаках?
0: Да.
1: Во-вторых, вот у нас, мне кажется, такого не надо. Просто приезжайте в приют, погуляйте с собачками, они рады будут.
0: Я абсолютно с тобой согласен.
1: Угу.
0: Ну, ты когда обрадуешь своих котов?
1: А я не могу их обрадовать.
0: Не можешь?
1: Персей не разрешит собаку завести.
0: Думаешь?
1: Я знаю.
0: Мне кажется...
1: Персей очень меня любит и очень ревнует.
0: Да?
1: Угу.
0: Но заведи маленькую, чтобы Персей думал, что это кошка. Это опасно для жизни собаки, понял. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 3 июня.
1: Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет нам настроение.
1: Весы, день поможет положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайтесь симпатией к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: Дэвид Гетта и One Republic в бригаде У на Европе Плюс. 7:36 в Москве. Мы переходим к следующей стадии развития нашего утреннего шоу.
1: Первая мысль.
0: И следующий этап — это первая мысль, которую сегодня играет Вики.
1: Да, я готова поиграть. Мне нужен напарник или напарница.
0: Если вы ощущаете себя именно этим человеком, напарником или напарницей, звоните.

0: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
1: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Они будят Россию.
6: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – джем, вэлл и виги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
7: Смешать!
8: Встряхнуть!
7: И включить! Бригада!
6: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
9: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригадиум на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Приветствую все города вещания. Вас Вэлла Вики, меня Виталий зовут. Я из Барнаула, вам звоню.
1: Виталий, привет, все рассказал.
0: Виталий. Да,
1: и,
0: как будто
1: и
0: бы...
1: НН какой.
0: Виталий, привет. Привет, Барнаул. Виталий.
1: Мы как раз, кстати, вчера обсуждали, что мы хотели бы на Алтай съездить. Угу. Вот, может быть, мы к Виталию в гости сгоняем, а?
0: Виталий, ты любишь гостей?
2: Конечно, приезжайте. Такая природа, красота.
0: Виталий, что-то мне подсказывает, что у тебя и палатка есть.
1: Наверняка.
2: Нет, этого нету. Прогадал. Устроить все можно.
1: Но у Виталия наверняка есть друзья с палаткой. Итак, и мы играем с тобой сегодня вместе. Я убегаю, желаю удачи, получаю удовольствие.
0: Ты вернешься звуком твоих мыслей. Ну, ты, у тебя стабильно раз в года 2-3 возникает мысль открыть бизнес, и мы вот подслушали твои мысли.
1: Хорошо.
0: Вот, возвращайся под них.
1: Хорошо.
0: Виталий, несколько незаконченных предложений у меня есть. По очереди я тебя буду озвучивать каждое. Каждое завершаешь первым, что приходит в голову, потом Вики вернется, с ней сделаем то же самое. Если где-то ваши мысли совпадут, подарок твой. Ты готов?
2: Готов.
0: Вперед. Скажу сразу, будет все, все очень приятное. Мои любимые роллы.
2: Филадельфия.
0: Угу. Моя любимая пицца.
2: С колбасой.
0: С колбасой, хорошо. Мой любимый коктейльчик.
2: Это что-нибудь крепкое.
0: Крепкое, хорошо. Мой любимый салат.
2: Салат. Листья салата.
0: Листья салата. А, вот так даже, молодец. Ну и последнее. Мой любимый ведущий бригаду.
2: Да, само радиошоу.
0: Молодец, молодец, Виталий. Мне так интересно, что ответит Вики на этот вопрос. Спасибо, возвращается Вики.
3: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю.
4: Надо было мне сразу директором быть. Это так хорошо. У меня прям, знаете, даже как-то внутри... все такое по-директорски.
0: Вернемся к этому вопросу через 3 года, как разберемся со словом. Так, ну, Виталий молодец. Все будет приятное, все вот связано с каким-то эндорфином, ты знаешь.
1: Давай, хорошо.
0: Давай, вперед. Мои любимые роллы.
1: Не знаю, Филадельфия.
0: Да.
1: Вот и все.
0: Но это, нет, это не все.
1: А, не все.
0: Моя любимая пицца.
1: Так, ну точно не маргарита, точно не 4 сыра. Или будет пепперони. И пепперони или дьявола какая-нибудь.
0: С колбасой, ладно.
1: Пепперони.
0: С колбасой.
1: Это пепперони.
0: Ну ладно, засчитано.
1: Пепперони это колбаса.
0: Хорошо, мой любимый коктейль.
1: Ой, да тут сложно, давай Aperol Spritz.
0: Нет, что-то крепкое. Нет, это просто ответ, что-то крепкое.
1: Что-то крепкое.
0: Мой любимый коктейль это не коктейль. Так, мой любимый салат.
1: Оливьешка.
0: Салат, листья салата. Ну и последнее. Мой любимый ведущий бригаду.
1: Ведущий? Велла.
0: Нет.
1: Вики?
0: Нет.
1: Антон Камолов.
0: Все шоу, Вики.
1: Все
0: такое
1: шоу.
0: Бывает у людей, некоторым нравится все. Виталий, есть победа, лови подарок.
3: Уют

0: Виталий, но если мы соберемся в Барнаул, мы точно тебя узнаем. На тебе будет эксклюзивный свитшот.
1: Красивый.
0: Мы тебе его дарим.
2: Спасибо.
0: Звони еще и Барнаулу передавай привет. Счастливо.
3: Пока-пока. Бригада!

0: Джаспер Форс, бригаде Уна, Европе Плюс, 7.49 в Москве. Мы сегодня саундчек посвятили одному вопросу.
1: Меня часто спрашивают. Ну вот меня часто спрашивают, каково это работать с таким потрясающим мужчиной, как Вэл.
0: Да.
1: Реально так. Недавно я сажусь в такси, и мне мужчина говорит, вы такие классные. А каково это? Вот у Вэлла такое чувство юмора, он такой потрясающий. Каково с ним работать?
0: Вики, ты знаешь, меня тоже спрашивают,
1: каково это работать с тобой?
0: Как тебе удается быть таким харизматичным, сексуальным, но при этом добрым, таким, знаешь, каким-то, ну, вот с любовью к людям? Я говорю, не знаю, генетика. Вики, ты знаешь, что я восхищаюсь тобой.
1: Это твоя своей генетикой?
0: Почти так же, как и своей генетикой. Ребята, расскажите, о чем вас спрашивают. Вот продолжите фразу. Меня часто спрашивают, а дальше что угодно. Быть может, это связано...
1: С профессией вашей.
0: Или с личной жизнью. Может, вы многодетная мать.
1: Или с внешностью.
0: Да.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там появилось окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в сообщество Европлюс ВКонтакте личным сообщением. Все, послушаем саундчеки.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада
3: У. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Да все без...
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
14: ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучий? Кучи качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: ОККО представляет.
19: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
20: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
21: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
22: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
23: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
1: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке. Вы продолжаете фразу. Меня часто спрашивают, а вот о чем? Сейчас узнаем.
2: Слушаем.
3: Меня часто спрашивают, а вы волшебница? И этот вопрос задают дети, когда я рисую им аквагрим. И однажды меня спросили, а у вас что, кисточка запрограммирована так красиво рисовать?
1: Ой, какая милота.
2: Волшебница, да, классно.
1: Дальше.
4: Привет, Вики, привет, Вэл. Меня очень часто спрашивают на улице, как пройти или как проехать. Очень часто, как будто у меня бегущая стака на лбу. Спроси меня, где. А однажды даже спросили, какой сегодня день недели.
2: Ты выглядишь очень умным человеком, который знает все. А представляешь, какой сегодня год?
1: Человек голый в плаще. Или девушка, как быть? Ну вот выбрать этого мужчину или все-таки...
2: Брать ли ипотеку с такой ставкой?
1: Так, еще.
5: Меня часто спрашивают, каково быть мамой двойняшек. Ребят, очень круто, очень весело и увлекательно. Они такие разные, но в то же время так похожи.
1: Видно, что хороший день сегодня.
2: Прикольно.
1: Хороший день. Еще не успели.
2: Запиши нам сообщение через час.
1: Ну и финальное.
6: Доброе утро. У нас дочка рост 180, а у сына с мужем 2 метра. Многие нас спрашивают, а вы случайно не баскетбольная команда?
1: Ну, очевидно, люди вообще вне спорта. Еще одного человека не хватает.

0: Fever Dreams. Это Алекс Уоррен, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Тотальную проверку ОСАГО на дорогах снова перенесли. Сверхзвуковой пассажирский самолет начали разрабатывать в России. И стали известны подробности о старте продаж новой «Волги». Далее подробности. Тотальную проверку ОСАГО снова перенесли. Правительство России объявило новые сроки подключения дорожных камер к базе данных по обязательным автомобильным страховкам. Кабинет министров поручил устранить все препятствия к запуску системы до начала осени. Речь идет о системе, которая будет сканировать автомобильные номера на предмет наличия ОСАГО. Если страховка на машину не оформлена, владельцу транспортного средства придет штраф, причем он будет приходить раз в сутки до тех пор, пока страховка не будет оформлена. Сверхзвуковой пассажирский самолет начали разрабатывать в России. В Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что работы ведутся в НИЦ имени Жуковского. Причем они уже прошли бумажную стадию проектирования и добрались до строительства рабочего прототипа. Глава корпорации сообщил о том, что сотрудники также работают над созданием новой тяжелой грузовой беспилотной платформы для решения гражданских задач. По его мнению, спрос на такие платформы может возникнуть в течение 5 лет, когда эти системы станут коммерчески выгодными. Тем временем в России началось строительство опытного образца истребителя Су-75. Самолет 5-го поколения создается как в интересах Министерства обороны России, так и для международных заказчиков. В Объединенной авиастроительной корпорации рассказали, что работы по Су-75, который также носит кодовое имя «Чекмейт», находятся на этапе сборки. Специалисты говорят, что Су-75 будет однодвигательным. «Волга» возвращается. Старт продаж новых моделей старого бренда запланирован на этот месяц. Начали появляться первые подробности. Профильные СМИ сообщают, что новые автомобили «Волга» будут представлены сразу в 5 цветах. Среднеразмерный кроссовер К40 получит черный, белый, серебристый, синий и светло-зеленые оттенки. Стоимость модели будет начинаться от 2 700 000 рублей. Седан S50 будет доступен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом вариантах, а кроссовер К50 будет представлен в черном, белом, сером, серебристом и зеленом цвете. Гарантия на машины составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек. Евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все. Впереди бригада У.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 8:04 в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Р забыл произнести.
1: Вспомнил?
0: Ребята, привет.
1: Ребята,
0: да, ребята,
1: хорошо.
0: Привет. Ты, кстати, разминаешь артикуляцию перед эфиром, чтобы
1: всегда
0: я
1: очень много с утра разговариваю с коллегами, даже если они не хотят.
0: Понятно. Не разминаешь.
1: А ты?
0: Ну, смотри, ты выбрала...
1: Ну, что мы все обо мне,
0: ты выбрала роль человека, который разговаривает с коллегами, а у меня роль тот, кто выслушивает, поэтому сижу молча и не мешаю. И иногда это слышно в эфире, что я до этого долго молчал. Но ничего, с этим мы справимся. Рано или поздно.
1: Да.
0: В ближайшее время хотелось бы еще с гринквизом справиться. У нас все-таки главный подарок и так идеально подходит к лету. А? Велосипед.
1: Велосипед. Но помимо велосипеда там есть еще и другие подарки.
0: Конечно.
1: Вы звоните, главное, 745-6565, код Москвы 495.
0: А мы поиграем в гринквиз в бригаде У на Европе+. Бригада.

0: Жизнеутверждающая композиция «Die for me». Это Зейн Бригадюн на Европе Плюс.
1: Ну, красиво.
0: 8:08 в Москве. Пока мы ждем Гринквиз, давайте-ка путешествовать музыкальным образом нашим чартером.
1: Куда летим сегодня?
0: Давай так, подсказка будет мощная. Будет стыдно не догадаться сразу.
1: Ой, ну не надо так начинать.
0: Мы
1: зачем?
0: Летим в страну, название которой заканчивается на букву «Я». Вперед.
1: Ну, много вариантов. Япония, например.
0: Ну, хороший вариант, но нет.
1: Бразилия.
0: Давай так, подсказка еще. Страна заканчивается на «ия».
1: Ну, ты издеваешься. Давай еще подсказку.
0: «Ния».
1: «Кения».
0: Нет.
1: «Словения».
0: Нет. «Ания».
1: «Ания». «Танзания».
0: Нет, «Дания», короче.
1: Ну, ты согласись, какие варианты хорошие были? Все подходили?
0: Великолепные. Наверняка и там тоже в чартах этот трек. Новиночка от Леди Гаги «Shape of a Woman».
2: Чартер бригады У.

0: Грин-квиз в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 8 часов 12 минут в Москве. Грин-квиз в бригаде У на Европе Плюс начинается. Да, здесь мы вместе с нацпроектом «Экологическое благополучие» подготовили... Классные вопросы. Вот будет нескромно, но вопросы же действительно, да, они не классные.
3: Они образовательные.
2: Они выдающиеся. О здоровье нашей планеты родненькой. Ну и по этому поводу разыгрываем классные эко-подарки.
3: Кто нам позвонил сегодня? Алло, доброе утро.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, как тебя зовут?
4: Меня зовут Гузелия.
3: Гузелия.
2: Гузелия. А как вот твои самые близкие родненькие люди называют?
4: Ну, вообще так же не называют, но можно сокращенно Гузель.
3: Гузель,
2: а
3: хорошо.
2: Ударение Гузелия прям, да? На финальную букву?
4: Да.
3: Да, будем называть так.
2: Будем
3: Гузелия,
2: так называть.
3: А ты где живешь?
4: Город Казань.
3: Ой, мы были в Казани. Вот ты знаешь, у нас сегодня тема «Чистый воздух». И вот в Казани классный воздух.
2: Да.
3: Мне прям понравился.
2: Да, это правда. Гузелия, какие у нас правила? Есть три вопроса. Ответишь на один правильно, подарим тебе экологичный ланчбокс. С двумя вопросами справишься, получишь смарт-кружку. А если на все три верно, то крутой велосипед тебя ждет. Готова?
4: Хорошо.
2: Удачи. Начали.
3: Ну вот смотри, первый вопрос такой. Какое вещество, выделяемое хвойными деревьями, нейтрализует вредные бактерии в воздухе? О как! Два варианта ответа. Фитонциды или хлорофилл? Как чувствуешь?
4: То есть хлорофилл.
3: Нет, фитонциды. Звучит красиво, фитонциды. Как древнегреческая богиня какая-то, да?
2: Да, или детская группа.
3: Тоже вариант.
2: На сцене нашего ДК выступает группа фитонциды. Ладно. Гузелия, еще есть вопросы, не переживай. Вот ответь на этот. Какое дерево является лидером по выработке кислорода? Тополь или береза?
4: Как сложно.
3: Как чувствуешь?
2: Тополь, умница, да.
3: Все правильно, да.
2: Тополь производит в 10 раз больше кислорода, чем береза. И в 1 000 000 раз больше тополя.
3: Но вот когда узнали эту информацию, да, мы вот как будто к тополю лучше стали относиться, да?
2: Ну да, ну там просто тополиный пух несет в себе кислород, и сразу все в нос, и как получается, и доставка кислорода в нос.
3: Бесплатная, да. Хорошо, и последний вопрос. Что является индикатором чистого воздуха? Сирень или ягель?
4: Ягель, наверное, не знаю.
3: Все правильно.
2: Знаю.
3: Ягель. Ягель или оленей мох, он вообще не переносит сильного загрязнения.
2: Да ты что?
3: Да, вот он такой вот.
2: Это получается, Газулия на два вопроса Гринкиз ответила.
3: Получается так?
2: Получается, она отвечала на смарт-кружку. Поздравляем, Газулия, она твоя.
3: Ты умничка.
4: Спасибо.
3: Умничка. Спасибо. Кстати, сейчас по всей стране проходит акция по снижению опасных выбросов в атмосферу. Называется акция «Выбираю чистый воздух».
2: Естественно, присоединиться к ней может вообще каждый желающий. Подробности на сайте выбираючистыйвоздух.рф. Гузелия, звони нам еще и помни, экология начинается с тебя. Счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо вам большое. Пока.
0: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Грин Квиз» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+.
5: «Грин Квиз» в «Бригаде У».

0: пришло.
1: Шаде, бай Индия, Хчо и Мод Бригадю на Европе плюс. 8:18 в Москве, Вики.
2: Да, у нас
1: дорогой,
2: впереди.
1: Дорогой Дашмэр.
2: Да,
1: давно такого не было.
2: Ну,
1: смотри,
2: как
1: все счастливы.
2: Ну как? Давно не было?
1: Улыбка на всех лицах.
2: А почему ты так грустно это говоришь?
1: Это серьезно. Ну, я же вице-мэр, я как такой вызывающий к трону человеку. Пожалуйста,
2: вот улыбка, мне кажется, будет после моего факта, потому что у меня очень милый факт.
1: Мы расскажем про подводных жителей здесь, в Бригаде У на Европе плюс.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.

0: за 12А и деревня Белавина 20А.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
0: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
0: Больше хитов. Больше музыки.
2: europaplus.ru
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: бригада, это Рэй Далтон, бригаде У на Европе плюс 8:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Начинаем погружение. Браво, угу. Вики, браво, мэр.
1: Спасибо большое, спасибо. У меня очаровательный морской слизень. С да. маленькими бисерными глазками, который получил название «Листовая овечка». О. Или еще называют «Морской баран». О. Я рекомендую посмотреть фотографию в нашем сообществе ВКонтакте. Он просто милейший. Да, более это... того, вот эта кроха...
0: А почему баран, а не павлин?
1: Ну, вот Паша Бесенин тоже сказал «павлин», но мне кажется, на овечку похоже реально.
0: А, очень. Все, внизу, да. Но... Белый хомяк еще, может быть.
1: Какой хомяк-то, чего?
0: С павлиним хвостом.
1: Листовая, ну, ладно. Овечка или барашек? Крохотный моллюск. Он такой маленький, что максимум сантиметр в высоту. Представляешь, ага. сантиметр.
0: Сантиметрик.
1: Да. Более того, как и настоящая овечка, этот барашек пасется и на лугу. Угу. И питается водорослями. И использует солнечный свет для фотосинтеза, а это для животных не характерно.
0: Да ты что? Угу. Ну, правда, очень милое создание.
1: И очень зеленое.
0: У меня антагонист твоего милого создания. Представь человека, который, ну, скорее всего, это больше, наверное, женщина. Представь женщину, которая тебе нахамила. Вот прям нахамила.
1: Вот прям представила.
0: Все, тогда у тебя четко сложится картинка. Знакомься. Бородавчатка страшная. Вот так она называется, ага. уже хорошо, да? И вид у нее соответствующий, с ней не хочется встречаться.
1: Она говорит, на стенде написано.
0: Она сразу жалит.
1: А жалит? Ого.
0: Да. Ну, начнем с того, что встретить ее можно в Таиланде, Египте и, естественно, в Австралии. Это же опасное существо. Она известна самыми ядовитыми плавниковыми шипами. Да, но помимо того, что она, естественно, смертельно опасна, но она и спасает жизнь. Ученые добывают из ее яда медикаменты. Вот. Ну и, естественно, некоторые китайские и японские повара делают из них сашими.
1: Ну, понятно.
0: Ну, как и положено. Вообще, эта рыба хищник-засадник. Она лежит неподвижно, над ней ждет, когда мимо проплывет рыбка или креветка. Если добыча проходит близко, то рыба, твое слово...
1: Ее ловит.
0: Ну нет.
1: Хватает.
0: Хоп! Я ждал тебя. Да. Молниеносно раскрывает пасть и втягивает ее вместе с водой. Да. Реакция настолько быстрая, что глазом моргнуть не успеешь. И надеюсь, что моя вот эта страшная бородавчатка никогда не встретит твою милую овечку.
1: Я тоже надеюсь.
0: Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Ждем тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: и A7S в бригаде У на Европе плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Так, что тут у нас? Итоги. 73% у победителей сегодня, это ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо! Видишь, милые овечки все-таки победили.
0: Да, да, ну тут я рад. Тут я, конечно, рад.
1: Да, но твоя прям хорошая была.
0: Бородавчатка страшная.
1: Ага, да. Давай возьмем тему розы.
0: Розы, да. Хорошо, хорошо. Это будет завтра фактом в зале, но прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 Москва, гороскоп на среду, 3 июня. Овны. Огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
1: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
0: Близнецы, Вики. Звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
1: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
0: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
1: Девы, незапланированные увеселительные мероприятия очень даже поднимут вам настроение.
0: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
1: Скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете.
0: Стрельцы, вам удастся отставить свою точку зрения, никого не обидев.
1: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
0: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
1: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: нужно? Зачем пятница, если есть среда?
1: Вот если хотите ворваться в игру, то напишите нам правильный ответ. А писать нам надо на сайт europlus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Не забудьте номер телефона, свое имя.
1: Да.
0: А вопрос, связанный с фильмом «Момо», потому что именно он уже завтра выходит на все экраны страны при поддержке Европа+. И это, конечно же, приключенческая история, фантазийная, семейная.
1: Красиво.
0: И связанная со временем.
1: Угу.
0: А вы напишите, сколько секунд в часе. Пишите, впереди «Момо» в бригаде «Умный» Европе+.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
4: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Суперцены от Доброцена.
8: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
9: Клин, станционная 10.
10: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
11: Дорогой, ужин готов.
12: Как и наш новый дом.
11: С просторной кухней.
12: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
11: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
12: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать.
6: От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
13: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
14: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
15: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
16: Европа Плюс. Больше, чем радио.
15: Просто зайди на сайт europaplus.ru
16: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
15: Никаких ограничений.
17: И полностью бесплатно.
16: Голосуй за любимые треки.
15: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
16: В любое время.
15: В любом месте.
16: europaplus.ru. Больше хитов.

0: Момо. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Момо в бригаде У на Европе Плюс начинается. Если у вас есть семья, это уже прекрасно. Мы вас поздравляем.
2: Да.
1: А далее поздравляем второй раз, потому что уже завтра на все экраны страны выходит очень семейный, добрый, классный фильм «Момо».
2: Но даже если семьи нет, вот я пойду без семьи сама. Он очень фантазийный и красивый.
1: Надеюсь, тебя родители сейчас не слушают.
2: Родители не пойдут со мной.
1: И каждое утро мы разыгрываем смарт-часы. У нас новые герои в игре. Первый герой — это Юля. Юль, привет.
2: Юлечка, привет.
3: Привет.
2: А ты откуда?
3: Из Перми.
1: Из Перми, прекрасно. Юль, знакомься. Здесь же есть Александр. Саша, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А ты где живешь?
2: Саша, ты откуда?
4: Тюмень.
1: Тюмень, прекрасно. Ребята, давайте-ка докажем, что вы не зря здесь собрались. Сколько же секунд в часе?
4: 3600,
2: все правильно.
1: Правильно, Саша. Правильно, Юля. Молодец.
2: Ну, а сейчас мы будем бороться за прекрасные смарт-часы. Ваша задача — определить, какой факт из нами сказанных был раньше.
1: Да, потому что по сюжету фильма там люди все больше учатся тратить свое время эффективно, от этого они становятся несчастными, вот и наша игра будет связана со временем. Внимание, определяем факт, который случился раньше.
2: Да.
1: Играем до 2 баллов. Юля, начнем с тебя.
2: Юлечка, как ты думаешь, что было раньше? Вот легендарное выступление группы Тату на Евровидении или же была создана первая селфи-палка?
3: Селфи-палка.
2: Правильно. Селфи-палка первая в 1983 году была создана, а группа Тату только в 2003 выступила.
1: А что, простите, держали этой селфи-палкой? Только накачанные мужчины, видимо, с очень накачанной рукой.
2: Фотоаппарат обычный.
1: Саша, продолжаем с тобой. Что появилось раньше? Прототип робота-пылесоса или был открыт парижский Диснейленд?
4: Парижский Диснейленд.
1: Правильно. Он открыт в 92-м, а прототип пылесоса в 97-м только появился.
2: Mm-hmm. Хорошо. Юлечка, вопрос второй тебе. А как ты думаешь, что было раньше? Появился YouTube или же группа Backstreet Boys была, собственно, создана, основана?
3: Backstreet Boys.
2: Backstreet Boys, действительно, в 93-м году ютубчик у нас появился только в этом веке.
1: Саша, ошибаться нельзя. Что появилось раньше? Аллея славы в Голливуде или первая флешка?
4: Аллея славы в Голливуде?
1: Да. На 40 лет раньше. 1960-е, а флешка появилась первая в 2000-м.
2: Обалдеть.
1: 2-2. Сейчас будет контрольный вопрос. И нужно опередить своего соперника с правильным ответом. Кто сделает раньше, тому и смарт-часы.
2: Итак, ребята, премьера фильма «Момо» состоялась на Цюрихском кинофестивале. Цюрих — это где?
3: Германия.
4: Швейцария.
2: Швейцария.
1: Да. Да. Не, ну там немецкий язык, конечно, присутствует.
2: Но все-таки это Швейцария.
1: Но это Швейцария. Саша, мы у тебя поздравляем. Только что ты взял и выиграл смарт-часы.
4: Ура!
1: Юль, ну мы тебя тоже приодеть хотим.
2: Да, у нас есть классная футболочка фирменная.
1: От Европы Плюс. И тебя поздравляем.
3: Спасибо. Самое главное, что вы дозвонились.
1: Какая ты умная.
2: Звони нам еще, ладно?
1: Хорошего дня, ребята. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.
4: Пока.
0: Момо. В бригаде У.

0: это Доминик Файк в бригаде У на Европе Плюс, 8.48 в Москве. Ну, наконец-то пришло время заявить всей стране, всему миру ответ на вопрос, точнее, продолжение истории. Меня часто спрашивают.
1: Ну, у тебя есть история такая?
0: Ну, меня правда часто спрашивают, кто нам пишет текст в эфир. Вот.
1: Очевидно, что никто.
0: Судя по тексту, в эфире, очевидно, какие-то волонтеры.
1: Которые работают бесплатно. Да, ну подожди. А еще часто спрашивают. Ну, хорошо, ну, радио, понятно, да, окей. А дальше-то что? Это такое, ну все, как бы, это профессия моя.
0: Скажи, а этот разговор связан с кем-то из родственников?
1: Бывает, да.
0: Продолжите вы фразу, меня часто спрашивают, а дальше рассказывайте вы, связанное с работой, с личной жизнью или еще с чем-то.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: Мы все послушаем в саундчеке.
2: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя. Бригада.
3: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
9: Да все без нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке вас всех часто спрашивают. А вот о чем именно, давайте узнаем.
2: Слушаем.
3: А меня часто спрашивают посторонние люди, почему я такая улыбчивая, позитивная и спокойная. А мои родные меня спрашивают, почему я такая хмурая и вечно недовольная.
1: Очевидно, родней рядом нет. Хорошо так звучит, по-доброму.
2: Да.
1: Дальше.
4: Всем привет. А меня вот часто спрашивают, как это встретить мужа 16 лет и жить с ним 30? Не надоело ли? И мне кажется, у него тоже самое спрашивают. Вот такое у нас достижение.
2: И как это?
1: А ответа нет, понимаешь? На всякий случай. Вдруг разные ответят. Ну и еще одно финальное.
5: По работе я юрист, и постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
1: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.

0: Диги. Алеса. Бискит с бригаде У на Европе Плюс. Всем доброе утро, продолжаем.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Сильнейшая за полтора месяца вспышка зафиксирована на солнце. Отели Сочи начали снижать цены для привлечения туристов. И звездное путешествие стартует в Москве. Далее подробности. Сильнейшая за полтора месяца вспышка зафиксирована на Солнце. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщает о том, что до максимального уровня X вспышки не хватило всего 7% мощности. Следующую, уже максимального уровня вспышку, ученые ожидают сегодня около полудня. Если плазма полетит в сторону нашей планеты, то через какое-то время на Земле начнется магнитная буря. Она может влиять на работоспособность электроники, а также на самочувствие метеозависимых людей. Отели Сочи начали снижать цены для привлечения туристов. По данным Ассоциации туроператоров, на это лето продано всего 25% номеров. Главные причины низкого спроса – транспортная неопределенность, прохладная погода в начале лета, тревожность туристов и рост конкуренции внутри Краснодарского края. Напомню, в мае цены в отелях Сочи снизились на 15%, а сильнее всего в первом полугодии подешевели отели категории 5 звезд почти на 20%. При этом в ассоциации отмечают, что снижение цен пока не дает ожидаемого эффекта. Россияне тем временем начали активно приобретать туры в Анапу после информации об открытии пляжей. Уже сейчас путешественники бронируют отдых в июле и августе. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе. По ее словам, высокая загрузка на курорте ожидается в силу отложенного спроса. Цены на летний отдых сейчас доступны, а в ряде объектов находятся почти на уровне прошлого года. Звездное путешествие начинается в московском планетарии. Жители и гости столицы смогут посетить новые сборные экскурсии, начиная с 6 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы. Экскурсии пройдут по музею Урании, названного в честь древнегреческой музы, покровительницы астрономии. Гости посетят два уровня музея, посмотрят на полнокупленную программу в Большом звездном зале. Также гости смогут познакомиться с историей планетария и узнать, как менялись представления об окружающем мире и развивалась астрономия, а также какие инструменты использовались для исследования Вселенной. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек, евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все, впереди у нас бригада У, всем отличного дня.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: 9:03 в Москве. Бригада Уны и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет. Доброе утро.
0: Тебе снятся иногда страшные сны о работе?
1: Да, бывает.
0: А вот что там обычно происходит? Увольнение или эфир идет не по плану?
1: Все бывает. И то, и другое.
0: Сначала эфир, потом увольнение?
1: Да, я когда только устроилась на Европу Плюс, мне прям снилось много раз подряд, что мне сказал продюсер.
0: Угу.
1: Все, надо нам срезать немножко финансирование. Поэтому мы решили отказаться от тебя.
0: О, ну и большую часть финансирования Европа Плюс ты занимала, видимо, когда-то.
1: Ну нет.
0: Да, у меня тоже, но у меня, как правило, я читаю с бумажки, вот, например,
1: гороскоп. И текст расплывается.
0: Убегает в разные стороны. К чему это? У нас среда и муза-змена – страшный сон для исполнителей. Если бы они знали, что наш звукореж Леха делает с треками.
1: Но очень приятный сон для нашего Лехи, да.
0: Да, поэтому прямо сейчас мы послушаем еще одно творение от рук нашего звукаря Лехи.
1: Возможно, это шедевр.
0: Да, вы внимательно вслушаетесь во все это происходящее и тут же пишите нам либо имя исполнителя, кто поет в оригинале, либо название трека.
1: Пишите нам на наш сайт europlus.ru в окошко «Написать в эфир». Не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Ну а теперь внимание, муза-змена.

0: Вот кто бы ни написал этот трек, очевидно, музыкант позаботился о том, чтобы и задом наперед звучало хорошо.
1: Да, да.
0: Пишите, мы кому-то из вас перезвоним и будем играть музызмену в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Graceland, это Airbox, Бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве, пока ждем измену. Давайте послушаем снова хитовый трек, трек, под который внезапно начали люди снимать что-то интересное.
1: Хорошо.
0: А мы сейчас прослушаем композицию, видеоряд на которую, как правило, связан с богатой жизнью.
1: Да,
0: например, черешня, купленная в апреле. Да?
1: Да. Или а клубику, а малина?
0: Я
1: все
0: видел,
1: ягоды, короче.
0: Арбузы уже продаются. В общем, все это и нечто богатое музыкально оформляет Томми Ричман с треком «Million Dollar Baby».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: измена в бригаде У.
1: Программа выходит при информационной поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее на портале национальныепроекты.рф. Экология начинается с тебя.
2: 9:11 в Москве. Муз-измена в бригаде У на Европе Плюс начинается. И на самом старте уже нас поддерживает буквально в беговых шортах и кроссовках Андрей.
3: Андрей, привет.
2: Андрей, привет.
4: Привет, привет, ребята.
3: Привет. Андрей, привет. Откуда? Из какого города?
4: Ну, сегодня из солнечного Санкт-Петербурга.
2: Так.
3: А вчера?
4: А вчера пасмурный Санкт-Петербург был.
2: А позавчера? Хорошо. Среднестатистический, до обеда пасмурный, после солнечный. Андрей, мы тебя приветствуем.
4: Совершенно верно.
3: Да, ты тут не один. Ты тут не один, у тебя есть команда.
2: Знакомься с коллегой по расследованию. Это Ксения. Ксюш, привет.
5: Привет, привет.
2: А ты где живешь?
5: А я живу в Перми.
3: Перми. Ксения, как ты считаешь, у тебя хорошая интуиция?
5: У меня, да.
2: Ксень, а как ты считаешь, учитывая, что у тебя хорошая интуиция? У Андрея хорошая интуиция?
5: Ну, будем надеяться, да.
2: Будем надеяться. Ребята, давайте сразу вспоминать, что сегодня в Муз-измене. И начнем мы с предположения солнечного представителя солнечного Санкт-Петербурга. Андрей, пожалуйста, как думаешь, что за трек в оригинале здесь?
4: Ну, я изначально предположил, что это Holy Flame.
2: Так.
3: Holy Flame, а какой трек?
4: Ну, почему-то мне хотелось трек «Пожары», но что-то он сюда совсем не подходит.
2: Ага.
4: Я сейчас послушал повторно, вот, и понимаю, что что-то не то.
2: Да, но например, Holy название Flame... исполнителя. Holiday Boy ты имел в виду, да? Ну, допустим, допустим. Остановимся
3: какие-то
2: пока...
3: Какие-то пожары.
2: На Holy Flame, Holiday Boy и пожары. Ксюш, твой выход, ты что думаешь?
5: Я думаю, что это песня Galaxy группы Bajan.
3: А можешь напеть?
5: Напеть?
3: Ну, примерно.
5: Galaxy, only wanna be. Как-то так примерно.
2: Galaxy. Нужно в припеве всегда иметь одно понятное слово, чтобы подпевать. Итак, Андрей, а ты здесь?
4: Да.
2: Андрей, а ты с внутренним конфликтом справился? Что в итоге за трек у тебя, как думаешь?
3: Holy Flame или Holiday Boy?
4: Holiday Boy.
3: Ага. Holiday Boy все-таки. Ага, все,
2: пока
3: хорошо.
2: Что Андрей победил у самого себя, выбрал вариант. А теперь что ты думаешь по поводу варианта Ксении? Доверяешь ему или остановишься вот на своем?
4: Я сейчас послушал, как Ксения напела. И их мне похож. Я думаю, что, наверное, я все-таки доверюсь ей.
3: Андрей,
4: сегодня.
3: Ты так легко отказываешься от своего варианта?
2: Даже от двух.
3: От двух.
4: Ну, она смогла напеть, а я нет.
2: Аргумент. Вот не
3: аргумент.
2: Просто, не просто так.
3: Ксюша, ты готова взять на себя такую ответственность за двоих сразу?
5: Да, готова.
2: Ксюш, воля у тебя вот такая. И
3: классно,
2: Ксения,
3: да?
2: И Андрей думают, что это трек Galaxy. Внимание, правильный ответ.
3: Вот,
2: да.
3: Ксюша прям один в один напела.
2: Один в один. Я сначала думал, опять Ксюша поет. Ксюша, Андрей, да, это, правда, Purple Disco Machine. Нет? Это, Кунгс.
4: Кунгс,
2: точно. Ксюша, ты единственный правильный человек здесь, правильным вариантом ответа. Ловите подарки, ребят.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Поздравляем!
2: Поздравляю! Вы все справились.
4: Спасибо!
2: Каждому по колоночке. Хорошего дня, ребят. Звоните еще. Счастливо.
3: Пока.
4: Спасибо. Пока-пока.
8: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай экопризы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru 12+.

0: Тут это Ваня, Дмитрий Янков, бригадюр на Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что ты чем-то нас накормишь?
1: Ой, ты знаешь, у меня будут новости, в которых мне нужно будет твое авторитетное мнение.
0: Авторитетное
1: мнение? Потому что будем,
0: мнение?
1: Да, обсуждать техники в футболе.
0: Наконец-то.
1: Автомобилестроение. Вот все, что... Вот в чем ты прям профессионал.
0: Наконец-то мое мнение в твоих глазах доросло до авторитетного.
1: Угу.
0: Ну, поэтому пришло время позориться. Впереди Вики Ньюс, бригадюр на Европе Плюс.

0: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
1: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
2: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСК-6, напротив ГИБДД. Поехали!
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗСК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
3: Для вас выгодное предложение.
2: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
4: Привет, я Антон Камолов.
5: Я Лена Обитаева.
4: Мы тебя слушаем.
0: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
4: Обсуждаем самые удивительные истории.
5: Говорим на самые актуальные темы.
0: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
6: Больше хитов.

0: Galaxy, это Кунгс, бригадюны, Европе Плюс, 9.24 в Москве. Ну что, просили авторитетного мнения?
1: Давай.
0: Вперед.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вот давай, Вэл, вспомним то потрясающее время, когда были невероятные у тебя успехи в мини-футболе.
0: Были. Спасибо, что запомнила.
1: Я запомнила,
0: слово,
1: конечно.
0: Мини.
1: Что вы выступали даже на областном, да?
0: Да.
1: Чемпионате.
0: Да, ну мы, конечно, играли.
1: Второе место заняли?
0: Нет. Мы были всегда почти последние.
1: Да, серьезно?
0: Но!
1: Я больше всего помню историю, как ваш тренер билеты вам не купил.
0: Потратил на себя. Ну, человек в первую очередь любил себя. Знаешь, тоже нужно...
1: Ценить себя.
0: Да, да.
1: И не ценить детей.
0: Не во всех ситуациях, конечно, но тем не менее.
1: Да, ну вот давай вспомним тут потрясающее время. Наверняка вы с пацанами соревновались в чеканке мяча.
0: Соревновались, да.
1: Ну вот сколько можешь набить?
0: Слушай, недавно, кстати. Ну, я, во-первых, минуту не продержусь.
1: Ну, подряд просто.
0: Ну вот недавно я раз 30 набил.
1: Круто. Но ты помнишь, да, вот этот известный мемчик, как бы ты ни был хорош, всегда найдется какой-нибудь молодой парень из Азии, который делает это круче.
0: Китаец?
1: Нет, из Южной Кореи.
0: А-а-а.
1: Юноша набил 363 раза за минуту.
0: 363 раза за минуту?
1: Угу.
0: О, я обычно думал, что чемпионаты только в продолжительности, в количестве, а тут еще и на скорость.
1: Да.
0: Какой талантливый парень. Сколько лет ему? 7?
1: Нет, не 7, но он выглядит подростком, взрослым.
0: Подростком?
1: Может быть, даже 18 ему уже есть.
0: Да ты что, ну уже поздно, конечно, этим заниматься. Ну молодец, ну это круто.
1: Так, Феррари придумали и запатентовали новую систему экстренного отделения колес. Ты представляешь? Формула-1 теперь может быть еще более зрелищной.
0: Да, более зрелищной.
1: Я стала изучать вопрос, зачем отделять колеса. Ну, как бы, вот вряд ли ты хочешь, чтобы у тебя в какой-то момент отделились колеса. Оказывается, это на случай аварии, на случай столкновений под углом определенным. А вот наличие колес, они как бы вредны для водителя, потому что они могут вдавиться
0: да
1: в кузов. Да, в спорткарах это опасно. Поэтому в момент, если вот такая ситуация, к сожалению, произойдет, колеса я... Пока! Классно,
0: все равно небезопасно звучит.
1: Звучит небезопасно, но это для безопасности придумали.
0: Катапультация еще нужна, конечно.
1: Да, кстати.
0: Чтобы эффектно все.
1: Красивенько было бы.
0: Ну, гонщик с парашютом едет. Там же много места в болиде гоночном. Спасибо, что держишь в курсе самых важных событий.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 3 июня.
1: Овны, огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но вам это на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет нам настроение.
1: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Ну, чем не повод порадоваться?
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: Шатлив и Дакчен, бригадю на Европе Плюс, 9:36 в Москве. У нас впереди сейф. Сегодня в сейфе 30 тысяч.
1: 30 тысяч?
0: Рано удивляться.
1: И бонус.
0: Бонус, 10 тысяч.
2: 10 тысяч.
1: Это ж сколько пионов можно купить?
0: Да, 10 тысяч от Озонбанка. Чтобы их получить, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Возвращаясь к пионам. А что с ними?
1: А день пионов сегодня.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
1: Вообще
0: вот,
1: неровно.
0: Вот, послушайте, можно просто дыхание твое стандартное? Пионы.

0: научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет. Как тебя зовут?
3: Меня зовут Екатерина.
2: Привет, Катя.
4: Привет, привет, Катюш.
2: Где ты живешь?
3: Я живу в Туле.
2: В Туле. Как нам нравится этот город. Вики в аочию и на практике, а мне пока только теоретически.
4: Да, там хорошо.
2: Еще не смог добраться. Катя, есть проблемка.
3: Да.
2: Есть большая проблема. В этой проблеме 30 тысяч рублей. И сумма растет. Мы с Вики переживаем. Большие деньги, большая ответственность. Но это еще не все. Есть еще дополнительно 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот чтобы их заработать, нужно просто ответить правильно на вопрос с бонусом. Давай определимся, какой вопрос будет с бонусом.
4: Первый, второй или третий?
3: Первый.
4: Первый. Первый? Правильно, давай начнем сразу с этого.
3: Да.
2: Катя, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Катюш, сегодня у нас день велосипеда. Первые педальные велосипеды появились во Франции в 1860-х. Они, конечно же, были не идеальны.
2: Угу.
4: И из-за того, что они были не идеальны, и езда на них была не совсем комфортной, они получили забавное прозвище. Вот как их называли, как ты думаешь? Костетрясы, уничтожители обуви или скрипучая повозка?
3: Три.
4: Третий вариант. Скрипучая повозка. Кстати, это вопрос с бонусом, и если на него ответишь правильно, десяточку получишь на карту Озонбанка.
0: Вторая цифра.
2: Катя, сегодня отмечается день бега. Хотелось бы обратить внимание на одного мужчину. Это двукратный олимпийский чемпион по имени Хайле Гебресаласи из Эфиопии. И вот он, когда выступал, еще отличался особой осанкой во время бега. Его левая рука прижата ближе к телу, чем правая, и необычно изогнута. И потом спортсмен признался, что в детстве каждое утро пробегал 10 километров по дороге в школу, а вечером столько же обратно, и держа учебники именно вот в этой руке. И привычка осталась. И это помогло ему выиграть две олимпиады. Парень родом из Эфиопии. Скажи, как называется столица Эфиопии? Найроби, Аддис-Абеба, Зимбабве.
3: Три.
2: Третий вариант. Зимбабве. Принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня у нас день сомелье. Угу. Такая красивая профессия, название-то какое, да,
2: сомелье? Да, да. Мне кажется, некоторые сначала идут и только потом уже понимают, куда они попали.
4: Да. У сомелье есть коллеги, кависты. Кавист. Тоже красиво звучит.
2: Да.
4: Вот скажи, пожалуйста, кто такие кависты? Кавист – это человек, который занимается производством кавы. Кава – это такое испанское игристое. Это тот, кто разрабатывает дизайн этикеток винных. Или же специалист, который помогает выбрать вино в магазинах и бутиках.
3: Три.
4: Третий вариант принято.
2: Итак, Катя из Тулы подобрала такой код от сейфа. Три, три, три. Внимание!

0: не сломан.
1: Так, ну наверняка же есть что-то и хорошее.
2: Есть. Катюша, ты знала про ковиста?
3: Нет.
2: Вот и я не знала. Я была уверена, что кто-то занимается кавой. Действительно, это специалист, который помогает выбрать вино в магазине.
1: Катя, у меня был вопрос с подвохом, и ты попалась на этот подвох. Но, если честно, я тоже всегда думаю, что Зимбабве — это город, а это страна. У нее есть столица – Хараре. А столица Эфиопии – Аддис-Абеба.
2: Тоже классно звучит.
1: Да.
2: Аддис-Абеба.
1: Да.
2: Но и в третьем вопросе, он же был первым, и он же был бонусным, тоже была ошибочка. Оказывается, первые велосипеды были настолько неудобные, настолько жесткие, что каждый раз, когда ты едешь по какой-то неровной дороге, ты весь трясся, и их так и называли – костетрясы.
1: Костетрясы.
2: Миленько.
1: Зато по-честному. Кать, ну ты нам звони еще и Туле обязательно. Передавай большой привет. Счастливо. Пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригаду 33 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде «У».

0: какая песня?
1: Где любовь?
2: Black Eyed Peas, Бригаде У на Европе Плюс. 9:50 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы продолжаем фразу. Меня часто спрашивают.
0: Ну, нас часто спрашивают, зачем вы подпеваете?
2: Ну да. Уже начали, да, спрашивать?
0: Ну, бывает иногда.
2: Угу.
0: А тебя что-нибудь спрашивают еще?
2: У меня?
0: Да.
2: Ну, как вам удается быть такими бодрыми каждое утро? Очевидно же, вот так. Приходится подпевать песни. Продолжите вы фразу. Меня часто спрашивают дальше что угодно. О вашей работе, семье, хобби.
0: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир».
2: Либо пишите в личку сообщества Европа+ ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
3: Разделять, перерабатывать, сохранять. Ответственное отношение к природе, новый тренд и стиль жизни. Слушай эфир «Бригады У», участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Чисто ради будущего. Подробности на europaplus.ru. 12+. Бригада
4: У. Реклама.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
7: Это потрясающе.
6: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
7: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
6: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Хочу. Терек включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
16: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
17: Мы никогда не будем вместе.
18: Не забирайте любовь.
19: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает.
20: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
17: Я не могу без вас.
21: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
22: Реклама 18+.
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
24: А поехали всей семьей!
25: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
26: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
27: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
28: Уже в кино.
0: Музыка и танцы, они всех объединяют.
23: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
0: Это универсальный язык.
23: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
1: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Эспрессо, это Сабрина Карпентер, Бригаде У на Европе Плюс, 9.57 в Москве. У нас впереди сончик, которым вы продолжаете фразу «Меня часто спрашивают».
1: Саундчек. Бригаде У.
0: Начнем с этого.
2: Всем привет. А нас с сестрой часто спрашивают, не близняшки ли мы. А между прочим, у меня кучерявые волосы, а у нее прямые. И она на полголовы выше меня.
3: Ну, энергия похожа, значит.
0: Ну, либо у вас...
3: Харизма.
0: Очень ироничное окружение. Смотри, идут близняшки, да, две капли прям. Ну и финальное на сегодня.
4: Всем привет, бригада У. Я как человек, старающийся везде успеть и помочь друзьям, и на работе, и семья, двое детей. Все успеваю. Меня часто спрашивают, а как ты вот все успеваешь и при этом не устаешь? А я не знаю, что ответить, потому что я всегда уставший.
0: Так и не скажешь, да?
3: Вообще нет.
0: Ну, вообще правильно. Лучше всего устать один раз, и все, и потом не париться. Ну, до конца.

0: Can't Wait. Это Боб Синклар и Кайза в Бригаде У на Европе Плюс.
1: Чуть не ушли. Сказать забыли, мы же подкаст новый выпуск записали. Личка Бригада У называется.
2: Да, на нашем сайте europlus.ru можете его посмотреть или послушать, как вам нравится больше.
1: Ну да, если вы вообще никогда не видели, как мы выглядим, ну, ребят, ну вообще, что ли, интересно?
2: Ну, посмотрите.
1: Мы для кого одеваемся вообще на работу? Смотрите, слушайте на сайте europlus.ru и оставайтесь на Европе Плюс. Тут всегда классно. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо. Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет! В столице 10:00. Европа Плюс. Послушаем новости в исполнении Павла Беседина.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Петербургский международный экономический форум стартует в северной столице. АвтоВАЗ рассекретил две новинки и анонсировал более 60 изменений. И синоптики рассказали о погоде, которая ждет нас до конца июня. Далее подробности. Петербургский международный экономический форум стартует в эти минуты в северной столице. Он продлится 4 дня и завершится 6 июня. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Ожидается, что на пленарном заседании, как и каждый год до этого, выступит президент России Владимир Путин. В этом году в форуме примут участие политики из 76 стран, в том числе делегации из США. Участники форума обсудят вопросы международной кооперации, развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, а также внедрение искусственного интеллекта и развитие финансовых рынков. Тем временем стало известно, что АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме представит обновление своего легендарного внедорожника, а также гоночный спорткар. Речь идет о модели Lada Niva Legend и гоночной Искра TMS. Внедорожник сохранил привычный облик, он получил более 100 новых и более 60 доработанных компонентов, а расход топлива снизился от 3 до 30% в зависимости от условий езды. Впервые в истории модели кузовные элементы изготовили из стали, оцинкованные с двух сторон. Это защитит машину от коррозии в сложных эксплуатационных условиях. Также на форуме можно будет увидеть самую первую модель АвтоВАЗа, с которой началась история завода. Видеофиксацию экзаменов в автошколах России могут привести к общему знаменателю. Власти прорабатывают вопрос о введении единых требований к видеофиксации практических экзаменов в автошколах. Весь записанный материал при этом должен будет загружаться на цифровую платформу, доступ к которой получат сотрудники МВД. Синоптики рассказали о погоде, которая ждет нас до конца июня. Если верить метеорологам, в средней полосе России в первый летний месяц будет без аномалий по температуре и количеству осадков. Серьезных осадков в ближайшее время также ждать не стоит. Специалисты говорят, что этим летом 2-3 дня в каждом месяце столбики термометров будут показывать плюс 30. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек. Евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.

место. Кот. Bring that ass back like a boom boom.

0: Знаете, тоже чувствую себя немного птицей Феникс. Каждое утро тоже немного воскресаю. Выбиваюсь из царства снов после безжалостного звонка будильника. Песни «Феникс» только что, «Маршмеллоу» и «Portugal the Man». Привет, ребята, я Тимур Бодров, это Европа Плюс, и хиты, суперхиты для вас, идеальная музыка, чтобы провести это лето на работе. Значит, только что трек «Феникс», «Маршмеллоу», «Portugal the Man», или я это уже сказал. Далее «Flight Facilities» и «Trouble» и «Vertigo» от Авалана Рокстона. Погнали!
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
2: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Когда у песни 1000 лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться.
6: Тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
7: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
8: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
9: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
10: Подробности на europaplus.ru.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нельзя смеяться над начальником, все, что остается, это смеяться над собой. Да, как бы и не оскорбить представителя власти. Ну а вообще, самоирония очень полезный скилл. Согласитесь. И музыка полезная для вас тоже имеется здесь на Европлюс. Впереди классная летняя история. Латинный хит всех времен и некоторых народов. Это Despacito от Луис Фонси и Дэдди Янки. И до этого стильный синти-поп Ride от команды Клан Карусель.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
3: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Суперцены от Доброцена.
6: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки и детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
9: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться,
12: тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
13: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
14: Еврохит ТОП-40.

0: И вот что мы слушаем в эти полчаса на Европе Плюс. Скоро новинка Алекса Уоррена «Fever Dream». Будут водные процедуры от BTS. Ждем мистера всезнайку Тедди Свимса. Вот так вот, только музыка, только хиты в эти полчаса на Европе Плюс.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Дэнни! Как? Катастрофа!
3: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
2: Я своего друга в обиду не дам.
3: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское, 11 часов.

0: Как там говорится, все песни только о любви, у Алекса Уоррена точно так, а если конкретно, то о любви к его супруге. Вот, наверняка вы помните его прорывной номер прошлогодний Ordinary, и вот песня Fever Dream о любви, сбивающей с ног. О любви, сбивающей с ног, как он там познакомился со своей женой когда-то. Вот, пусть у вас такая любовь сбивающая случится, вот, а пока, если не случилось, что мы делаем? Мы любим себя и знаем, остальные точно подтянутся. Мы на Европлюс любим классную музыку. Скоро поставлю вам Dracula от Tame Impala и Jenny, и до этого диско подгон All My Life.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные Мяссовет. Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс. Больше, чем радио.
5: Больше, чем радио.
3: Просто зайди на сайт europaplus.ru
4: и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
3: Никаких ограничений.
5: И полностью бесплатно.
4: Голосуй за любимые треки.
3: Смотри живые выступления артистов и выигрывай призы.
6: Спасибо, Европа Плюс!
4: В любое время.
3: В любом месте.
4: europaplus.ru.

Вот, теперь можно. Роскошный диско-электропоп номер только что. Дракула от Tame Impala и Дженни. Да, Tame Impala, он же Кевин Паркер. В эфире нашем впервые, впервые. Хотя песни им спродюсированные вам знакомы более чем. Например, именно Кевин Паркер из Tame Impala колдовал над звуком хита Дуа Липы «Худини». Вот, ну и сам чувак песни поет и записывает. Если что, у Tame Impala 5 пластинок, 5 альбомов. А только что прорывной хит Dracula, дуэтная версия Tame Impala с Дженни из Blackpink. Голосовать за мою любимую песню? Ребята, поспешите. Можно, нужно в Еврохит ТОП 40 на europoplus.ru. Европа Плюс! I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот какие хиты Тимур Бодров приготовил для вас в это свое получасовое отсутствие. Впереди на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Пройдемся по хип-хоп классике. Добавим клубного звучания. Drums. Короче, ребята, 30 минут музыкальных удовольствий и наслаждений в эти... В эти время, в это время на Европе Плюс.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Это ж сколько пионов можно купить?
4: Возвращаясь к пионам. А что с ними?
3: А день пионов сегодня.
4: Ну ты что?
3: Да.
4: Поздравляю, я знаю, как ты неровно дышишь к пионам.
3: Вообще неровно.
4: Вот,
3: не
4: послушайте,
3: ровно.
4: Можно просто дыхание твое стандартное? Пионы. Лор в офисе есть?
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада! Реклама.
6: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
7: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
6: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Дэнни! Как? Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино 4 июня. 6+.
12: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
14: Очистить берег любимой реки. Подарить старым вещам вторую жизнь. Посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
15: 12+.
16: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
17: Мы никогда не будем вместе.
18: Не забирайте любовь.
19: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
5: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
17: Я не могу без вас.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
16: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
16: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
0: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Джимба Джамба. Привет передаю одному подкастеру из Реутова. А только что, да, Понго. История флирта и сильного притяжения к девчонке. Трек от Russian, Рау Алехандро и Wizkid на Европе+. А это я на Европе+. Я Тимур Бодров. Ставлю вам хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. И впереди у нас один из лидеров Еврохитоп 40 в этом сезоне. Будем слушать Broken Strings Алана Уокера.
1: Суперцены от Доброцена.
2: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки и детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
1: Клин, станционная 10.
2: Сроки акции с 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба». Зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19.00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
2: Без паники, рулите в проверенный авто 49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
0: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Доминик Файк сейчас в прайме, на пике популярности. Причем случилось это благодаря песне, вышедшей аж в 2018 году. Собственно, трек этот мы и прослушали. «Baby Doll» называется. Завирусилась песня, набрала миллиарды прослушиваний. И теперь вот уже движется в сторону первого места в Еврохит ТОП-40. Еще раз напомню, это «Baby Doll» Доминика Файка. И далее от инди-рэп-рока. Да, перейдем к хаос-музыке. Приготовил для вас тему «Don't Wanna Go Home» от команды «Медуза».
1: Реклама. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
3: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: В мире гаджетов, смартфонов и планшетов, когда все посылают друг другу смс-ки, месседжи, твиты, комменты, а эмоции заменили лайки и смайлы.
7: Я Антон Камолов.
8: И я Лена Абитаева.
7: Предлагаем тебе живое человеческое общение
8: на самые интересные темы.
9: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера. Поговори с Антоном Камоловым и Леной Абитаевой обо всем, что тебя волнует. Пропустил эфир? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведев. В эфире нашем артист из Румынии. А за ним Европлюс, ну нет, не комарики. За ним здесь появятся далее Эйва, Макс и Эра Смит. Слушаем их до финала часа.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
6: Ты наша единственная надежда.
5: «Момо» в кино с 4 июня. 15+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа плюс. I could stay away.

0: что за эпический номер? Рок-баллада на все времена. I don't want to miss a thing от ансамбля Aerosmith. Такой вот Стивен Тайлер. Ну и закончим нашу рубрику Romantic Collection. Нам тут пора телепортироваться в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 13 часов.
2: Европа, Европа плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур, добрый день всем. Еще одну полезную функцию получит мессенджер Макс. Стартовал прием заявок на необычные бракосочетания. И испанские слизни вернулись в Москву. Далее подробности. Еще одну полезную функцию получит мессенджер Макс. Вскоре с помощью российского национального мессенджера можно будет совершать бесконтактную оплату товаров и услуг, а также делать переводы. Сервис будет интегрирован в нацмессенджер в формате мини-приложения и исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Меморандум об интеграции новой функции в мессенджер меньше часа назад подписали гендиректор НСПК и гендиректор мессенджера Макс. Более 7,5 тысяч фишинговых ресурсов заблокировал Роскомнадзор в мае этого года. В ведомстве сообщают о том, что помимо этого специалисты отразили 1300 DOS-атак, которые были нацелены на системы государственного управления, финансовый сектор и на операторов связи. Интересно, что эти атаки чаще всего происходили с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Индии, Франции и Германии. При этом основная угроза была сосредоточена на телекоммуникационной отрасли. Больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе. Стартовал прием заявок для выездной регистрации брака в необычных местах столицы. В московской мэрии отметили, что в этом году для создания семьи в необычных локациях доступны как полюбившиеся места, так и новые адреса. Например, летом у москвичей впервые появится возможность пожениться под открытым небом в амфитеатре у Политехнического музея и в ротонде с шахматной тематикой на Гоголевском бульваре. Испанские слизни снова появились в Москве и Нижнем Новгороде. Биологи сообщают о том, что это более крупный вид улиток, который может достигать 15 сантиметров в длину. Главная опасность испанского слизня состоит в том, что это биологический вид, а в случае попадания в новую экологическую среду лишен естественных врагов. Это приводит к тому, что слизни увеличивают свою численность, бесконтрольно размножаясь. Больше всего от испанских слизней страдают дачники, которые лишаются своих посадок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 72 рубля 56 копеек. Евро похудел 84 рубля 61 копейка. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Радостно в душе. Радостно в душе, потому что маленькая пятница, потому что на Европе Плюс. Прямо сейчас стартует Playbox. Yeah, поздравляю вас. Я ваш Playbox, Тимур Бодров. Так, впереди у нас игра для тружников Москвы, бизнес-ланч, игра, которой мы делаем будни, серые будни, вкуснее и веселее. Для этого, собственно, тимбилдинг, бизнес-ланч и пицца-пати по итогам. 4 пиццы привозим всем, хотим вообще накормить всех трудоголиков Москвы. Если вы тоже хотите поесть пиццы, тогда пишите в бизнес-ланч на europaplus.ru. Во второй половине часа не упустите возможность выиграть пригласы на концерт Комароу. В эту субботу он выступает в ВТБ-арене и попасть туда можно через хитбэк. Bruno Mars, Coldplay, Artemas, By India, Хчо, Мод, Биби Рекс с нами в этом часе в Москве. 13.07. Всем Playbox!

0: Кампит сегодня претендует. Во-первых, это команда под названием «Домики», и капитан же команды это Дарья. Дарья, добрый день. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Техконструкциями занимается Даша с коллегами. Команда крутых офисных девчонок. И против команды «Домики» играет команда «Зверята». Здрасте, Иван, мы говорим.
2: Всем привет.
0: HR-команда с нами. Так, в лице Ивана. Ребята, рассказываю, несколько раундов впереди. Самый важный первый раунд. Там важно не пропустить слово «три». Вопрос, две подсказки, потом слово «три». Услышали слово «три», нужно произнести название команды. Кто первый, тот первым будет отвечать. Ответили правильно, заработали балл. Ответили неверно, балл переходит сопернику. Далее по очереди отвечаем и играем до 2 очков. Вот так вот вкратце правила. Первый вопрос музыкальный. Даша и Ваня, значит, вопрос мой посвящен одному всемирно известному артисту. Он сейчас в мировом турне, и у него гастроль называется необычно. Гастроль его называется «Найти семью в дороге». «Найти семью в дороге». Значит, у кого так называется гастроль? Вот два варианта ответа. Значит, «В поисках семьи» — Алекс Уоррен. Или «В дороге семью ищет» — Бенсон Бун. Так, послушали, дождите слово «три».
3: 1, 2, 3.
1: Зверята.
0: Домики, домики. Девчонки сголодались совсем. Итак, Даша, Finding Family on the Road Tour. Это гастроль кого?
1: Наверное, первого исполнителя.
0: Первого исполнителя по имени Алекс Уоррен. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вперед вырываются домики, и, надеюсь, зверята ответят тоже верно. Только в этом случае игра наша продолжится. Отвечают неверно, ребята, пиццу сразу отдаем домикам. Вопрос такой. Ну, давайте, раз уж мы тут говорим про домики, про строительство поговорим. Великая китайская стена, знаете?
2: Конечно.
0: Это к Ване вопрос, это только для Вани вопрос. Значит, Ваня, какой особый пищевой ингредиент присутствовал в цементе блоков Великой Китайской Стены? Два варианта ответа. Это яичный белок или рис. Ваня, пищевой ингредиент в Китайской Стене Великой. Яичный белок, рис. Ваня.
2: Яичный белок.
0: Нет, гашеная известь и клейкий вареный рис. Вот рецепт многовековой китайской стены великой. Это что значит? Сегодня, играя в первый раз, сразу побеждает команда «Домики». Поздравляю! Ура! Значит, Дашу поздравляю. Ваня, до новых встреч. Пишите обязательно еще. Мы будем с вами играть, пока вы не выиграете. Договорились? Договорились.
2: Буду знать вашего звонка.
0: Все, супер, супер. Ребята, вообще, пишите все. Пицца есть для всех.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе+.

0: культовый хит. Главная песня команды One Republic «Apologize» в ремиксе Timbaland только что в плейбоксе. Далее у нас новая школа, новые герои шоу-бизнеса Артемас, наши парни Баинди, Хчо и Мод. И, конечно, скоро хит «Back». Твой шанс выиграть билеты на субботний концерт Комаро в ВТБ-арене. Удачи!
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
3: Дорогой, ужин готов.
4: Как и наш новый дом.
3: С просторной кухней.
4: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
3: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
4: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
6: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город. На МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
7: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения, приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону плюс 7 495 106 10 20.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
10: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
11: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
12: Привет, это Нюша.
13: Это Ираклий.
12: Я Юля Савичева.
14: Группа «Градус».
15: Это Сергей Лазарев.
16: Привет, мы «Серебро».
17: Мы группа «Франки».
18: Это Европа Плюс свежее.
19: 100% русская.
20: 100% свежее.
21: Музыка, которую ты понимаешь.
22: Забери меня, забери.
23: Слушай новое.
24: Слушай свежее.
25: Лучшая музыка страны. Европа Плюс
26: свежее. Топ-мьюзик.

0: Не, во тьме. Танцы под Шаде мы любим, конечно. By Indiah, Cho и Mod в плейбоксе. Фрешманы такие. А сейчас парень, который не нуждается в представлении, свой хит сезона «Афиша» исполнит Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс. Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате японский анимационный фильм под названием «Чао». Это полнометражный дебют режиссера Ясухиро Аоки. Его работа – редкий случай для аниме, которая одновременно выглядит как безумная романтическая комедия, экологическая фантастика и очень нежная сказка о любви между абсолютно несовместимыми существами. Действие происходит в футуристичном Шанхае, где люди давно сосуществуют с русалками, а скромный инженер судостроительной компании Стефан мечтает буквально спасти океан. Но его размеренная жизнь рушится в тот момент, когда принцесса подводного королевства Чао внезапно врывается в его квартиру и предлагает на ней жениться. При создании Чао команда отрисовала свыше 100 тысяч кадров. Во многом это связано с детализацией. В истории нет случайных сцен, и даже самые странные и безумные элементы в конечном счете оказываются связанными между собой. В вахтанговском премьера главный режиссер театра Анатолий Шульев выпускает исторический спектакль «Блеск и пепел». Постановка о России между двух революций 1905 и 1917 годов. В центре сюжета семья талантливого ювелира Павла Кутейникова, чья судьба оказывается неразрывно связана с переменами эпохи. Через историю одной семьи спектакль рассказывает о расколе общества, поиске идеалов и стремительно меняющемся мире. Отец и сыновья спорят не о деньгах, не о политике, а о красоте, в которой продолжают искать опору в лихие времена. В чем она, истинная красота, в блеске золота или в пламени мирового пожара? Начало в 7 вечера. В Пушкинском музее стартует цикл моновыставок, посвященных образу Мадонны в искусстве итальянского возрождения. «Мадонна с младенцем Христом» – сюжет всех произведений этого цикла и центральный образ в искусстве Италии, который каждый художник интерпретировал по-своему. Первая экспозиция знакомит с редкой картиной из частного собрания, созданной одним из учеников Леонардо да Винчи. Это «Мадонна с двумя играющими младенцами». Увидеть работу можно всего 2 недели, после чего в рамках проекта покажут произведения других мастеров Ренессанса. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

0: на Европе Плюс.
1: Ну вот мы и в Хитбеке. В Хитбеке тебя ждут билеты на концерт Комаро. Представление случится в ВТБ-арене в предстоящую субботу. И если ты желаешь там оказаться, тогда отправляй личное сообщение в группе Европа Плюс ВКонтакте. Напиши, значит, я самый внимательный слушатель Европа Плюс. Обязательно сопроводи сообщение номером телефона и укажи свой город. Насколько ты внимателен, мы проверим скоро и, надеюсь, подарим тебе два билетика на Комаро. Город, номер телефона укажи обязательно.
2: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
4: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
5: How you look so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

0: на Европе плюс.
1: И вместе с нами Наташа. Вместе с нами Наташа. Вот сейчас она на даче, прохлаждается. Ну и приятный для нее будет и субботу, да, Наташа?
2: Да, надеюсь.
1: Вот, потому что в субботу Комаро выступает в ВТБ-арене. И Наталья желает оказаться на этом представлении.
2: Очень-очень.
1: Вот, но для этого нужно доказать, что Наташа не пропустила ни одной песни в этом часе. Сейчас будет тест на внимательность. Вот, надо сказать, какая песня была нами прослушана. Называешь, билеты забираешь. Итак, слушай, мы в эфире наслаждались хитом под названием «Шаде». Это по индиях Чо и Мод. Или для нас пела Биби Рекса. «I'm good blue». Или в эфире был хит сезона «Дракула». Это Tame Impala и Дженни. Так, прекрасная Наташа, отвечать тебе пора. Отвечать.
2: Я точно знаю, что это первый.
1: Абсолютно верно! Я точно знаю. Где ты будешь в эту субботу? В ВТБ-арене. Ждать тебя будет Комаро. Вот, желаю отлично провести время. Вот, поздравляю.
2: Спасибо
1: тебе, Наташа. До новых встреч в эфире. Ребята, не забывайте, завтра в это же самое время мы будем разыгрывать билеты. Слушайте Европа Плюс внимательно. Ну, на всякий случай, до встречи в ВТБ-арене.
0: Хит-бэк. Хит-бэк на Европе Плюс.

0: не лето. I Just Might, Bruno Mars в плейбоксе. Ребята, до финала шоу Alan Walker, The Second Voice, Let Me Be. И 4 пиццы для тружников Москвы. Но это завтра в бизнес-ланче, но заявки лучше отправить сегодня на сайте europoplus.ru.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
3: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо».
4: Это потрясающе.
3: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
4: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь всем сердцем.
3: «Момо» в кино с 4 июня.
2: 15+. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Окко представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило». Только в Окко. 18+. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
12: Мы никогда не будем вместе.
13: Не забирайте любовь.
14: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
15: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
12: Я не могу без вас.
16: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
2: Реклама 18+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 14:00.

0: А именно Marshmello и Portugal The Man. Всем-всем-всем классного дня. Вы слушаете Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди BTS Swim. Прямо сейчас номер один Еврохит Топ 40. И так будет. И будет так, и никак иначе до этой пятницы. А в пятницу, возможно, будет новый лидер.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
5: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
6: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
9: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
1: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: europaplus.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: блюз-эксперименты. Вот это как раз его тема. Впереди Тейм Импала, но сначала Леони Калум Скотт и Сибу.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Слушай лучшее.
5: 12+.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше классные хиты у нас прямо по курсу Тиесто Beautiful Places. Серьезные и громкие Imagine Dragons Bones. Диджей и продюсер с классными, отличными дэнс-треками. Один из них у нас впереди. Galaxy. И только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Дэнни! Как? Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
5: Терек включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А утром в этом «Перекресток». ОГРН 1270-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ПО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее sbermobile.ru.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
18: Уже в кино.
19: Музыка и танцы, они всех объединяют.
18: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
19: Это универсальный язык.
18: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Is Your Left Me на Евро Плюс. Френч Монтана, уроженец Марокко, между прочим, который, правда, блестящую головокружительную карьеру сделал себе уже в Штатах, но, тем не менее, о своих корнях африканских он никогда не забывает и гордится ими. Похвально. 15:20 в Москве, это Европа Плюс и Алексей Мануилов. Идем дальше, идем только вперед.
1: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
2: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и вхозных.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Они будят Россию.
1: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вики. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
3: Смешать!
4: Встряхнуть!
3: И включить! Бригада
1: У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
5: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хит, который им прибавил, я думаю, так немало поклонников. Впереди на Европе Плюс Luther.
1: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
2: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
3: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Европа Плюс.ру.
6: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самые.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. И самое ближайшее в эти 30 минут. Барышня огонь. Holy moly, talk to you later. Всем хитам хит Levels от Avicii. Суперская коллаборация Vivirax и Faceless. Впереди New Religion. Но, возможно, по итогам этой недели New Religion вернется на первое место чарта Европа плюс Еврохит Топ 40. Ну, посмотрим. В пятницу все станет ясно.
1: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В кино с 4 июня фэнтези для всей семьи «Момо». В мире, где у людей похитили время, а друзей заменили роботы, вернуть людям счастье может девочка, умеющая творить чудеса.
5: Ты наша единственная надежда.
4: Момо в кино с 4 июня. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки.
8: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
9: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Don't wanna go home. Как говорится, 3 минуты на одном дыхании. Что значит профи настоящие работали сейчас. Don't wanna go home. Стильно, мощно и, конечно же, убедительно на Европлюс Медуза. И неудивительно, что этот трек уже в Еврохит Топ 40. Лучший дебют недели прошлой, между прочим. Отличное начало на 27 месте. Кто еще в хит-параде Европа Плюс на этой неделе? Все подробности, как всегда, на europaplus.ru.
1: Суперцены от Доброцена.
2: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
1: Клин, станционная 10.
2: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
7: Это 4 миллиона друзей.
6: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Как им только удается делать такую красивую музыку, ума не приложу, да. Какой-то явно секретик знаю, или секреты. Группа «Моя Мишель», как всегда, великолепна. Да, это та самая музыка, которую хочется слушать бесконечно долго. Но впереди у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Ждем Оффенбах, Феликс Ян, Жель Солто, Бракс Экстиен, она же по паспорту просто Элизабет. Так вот, у нас Бракс Экстиен, в скобочках Элизабет, на Европе Плюс через несколько минут. Paid to exist.
1: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж лица и новейшие уходовые процедуры от опытных специалистов. «Акварели». Клин Дзержинского, 15А. 8-925-24-24-177.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.ру.

0: Европа плюс.
1: I am paid to exist.

0: Pay to Exist. Очень красивая история от Brax XTN на Европе Плюс. 16:50 уже в Москве. И до конца этого часа ждем. Кого ждем? Ждем их. Sia, Kylie Minogue, затем Plan B и его суперхит под названием She Say.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Очистить берег любимой реки. Подарить старым вещам вторую жизнь. Посадить дерево, пройти заповедным маршрутом и насладиться красотой природы. Все это национальный проект «Экологическое благополучие». Звони в эфир, участвуй в проекте «Green Quiz» и выигрывай эко-призы. Экология начинается с тебя. Подробности на europaplus.ru. Чисто ради будущего.
9: 12+.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
12: Мы никогда не будем вместе.
13: Не забирайте любовь.
14: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
15: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
12: Я не могу без вас.
16: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Дэнни! Как? Катастрофа!
4: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
3: Я своего друга в обиду не дам.
4: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». В кино. 4 июня. 6+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: She Said. Ну а в начале следующего часа у нас уже созрел план А. Дэйв и Тэмс, ждем Rain Dance.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 17:00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
2: Алекс, привет, всем добрый день. Совет Федерации одобрил закон о штрафах для иностранных граждан за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Документом устанавливается, что за такое нарушение иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны. Также вводятся штрафы за нарушение порядка проведения медосвидетельствования для граждан от 25 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200, для юридических от 300 тысяч до 1 миллиона, либо при остановлении деятельности на срок от 14 до 90 суток. В первый день основного периода ЕГЭ с экзаменов удалили 4 человек, об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Один участник был удален за использование средств связи, а трое за использование шпаргалок. Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. По словам Музаева, система контроля продолжает работать в штатном режиме, а нарушители не смогут пересдать экзамен в этом году. И менее 20 минут назад российская теннисистка Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира, белорусскую Арину Сабаленко, и вышла в полуфинал престижного турнира «Ролан-Гарос». В четвертьфинале 25-я сейная проиграла первый сет со счетом 3-6, но сумела переломить ход игры, выиграв вторую партию 7-5. Третий сет был разгромен 6-0. Это первый полуфинал для Дианы. И это пока что все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
0: Это топ-новости в Star News. Группа Mystique воссоединится на один концерт в честь 25-летия дебютного альбома Licking on Both Sides. Шоу пройдет 12 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли. За свою карьеру трио продало 12 миллионов лонгплеев и получило номинацию на Brit Awards. Кристина Агилера и Уилл Смит выступят на бесплатном концерте в Филадельфии в честь 250-летия США. Шоу пройдет 4 июля на бульваре Бенджамина Франклина. Ведущей станет Ванда Сайкс. Среди артистов также заявлены Roots, DJ Jazzy, Jeff, Seal и другие суперстарс. Лола Янг выпустила первый после третьего альбома сингл «From Down Here», записанный совместно с Джеймс Блейк. Лола Янг признала, что вдохновение пришло на следующий день после Грэмми. Она также собирается вернуться на фестиваль «All Things Go», где год назад, напомню, потеряла сознание прямо на сцене. Сама Янг называет свое исцеление непростым процессом, но однозначно чувствует себя сейчас намного лучше. Зейн Малик выпустил делюкс-версию последнего нового альбома с тремя новыми треками «Daydreaming», «Bad for You» и «Raise the Dead». Релиз состоялся накануне старта его тура в Лондоне, который Зейн Малик сократил после госпитализации. Сейчас Зейн чувствует себя гораздо лучше и благодарит врачей, которые помогли ему восстановиться. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: справлялся музыкой Blink 182 и Red Hot Chili Peppers. Ну а потом сотрудничал уже с такими суперстарс, как Холзи, Джастин Бибер и даже Пол Маккартни. А еще он не представляет себя без скейтборда. Такой вот он, этот парень по имени Доминик Файк. 17:20 в Москве. С вами Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Всем отличного вечера.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: В салоне баня. Руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
3: Без паники. Рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин. Старая МСКА 6. Напротив ГИБДД. Поехали!
4: Дорогой, ужин готов.
5: Как и наш новый дом.
4: С просторной кухней.
5: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
4: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
5: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ООО «СЗ СК МПС». Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.

0: 12А и деревня Белавина 20А. Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966 138 138 4. 966 138 138 4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: Здесь больше хитов, больше музыки,
4: никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире.
4: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
3: в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
4: 12+.
2: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс.

0: Рок Плюс, диджей-продюсер Али Фарбан и его стремительный хит Body Talk, 21 Pilots, а затем Marshmello вместе с Portugal The Man у нас в самые-самые ближайшие. Но сначала, как всегда, в это время, по будням, вспоминаем ваши лучшие истории. Поехали!
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Вы продолжаете фразу. Меня часто спрашивают, а вот о чем? Сейчас узнаем.
3: Слушаем.
4: Меня часто спрашивают, а вы волшебница? И этот вопрос задают дети, когда я рисую им аквагрим. И однажды меня спросили, а у вас что, кисточка запрограммирована так красиво рисовать?
2: Ой, какая милая.
3: Волшебница,
2: да,
3: классно.
2: Дальше.
5: Меня очень часто спрашивают на улице, как пройти или как проехать. Очень часто, как будто у меня бегущая строка на лбу. Спроси меня, где. А однажды даже спросили, какой сегодня день недели.
3: Ты выглядишь очень умным человеком, который знает все. А представляешь, какой сегодня год?
2: Человек голый в плаще. Или девушка, как быть? Ну вот выбрать этого мужчину или все-таки...
3: Брать ли ипотеку с такой ставкой?
2: Так, еще.
6: Меня часто спрашивают, каково быть мамой двойняшек. Ребят, очень круто, очень весело и увлекательно. Они такие разные, но в то же время так похожи.
2: Видно, что хороший день сегодня.
3: Прикольно.
2: Хороший день. Еще не успели.
3: Запиши нам сообщение через час.
7: У нас дочка рост 180, а у сына с мужем 2 метра. Многие нас спрашивают, а вы случайно не баскетбольная команда?
2: Ну, очевидно, люди вообще вне спорта. Еще одного человека не хватает.
8: Всем привет. А мне вот часто спрашивают, как это встретить мужа в 16 лет и жить с ним 30? Не надоело ли? И мне кажется, у него тоже самое спрашивают. Вот такое у нас достижение.
3: И как это?
2: А ответа нет, понимаешь? На всякий случай. Вдруг разные ответят. Ну и еще одно финальное.
9: По работе я юрист, и постоянно задают разные вопросы, и в конце часто добавляют одинаковую последнюю фразу. Это вообще законно? И каждый раз я достаточно сложно сдерживаю смех в конце.
2: Потому что это будет сюрприз и для меня, и для вас.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Marshmello и Portugal The Man на Европлюс, которых мы ждем в Еврохит ТОП-40. А вот номер один сейчас в нашем крутейшем чарте, напомню, это BTS. И тот самый хит Swim, который мы, собственно, услышим уже очень скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
2: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Суперцены от Доброцена.
4: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки и детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
5: Клин, станционная 10.
6: Сроки акции с 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
8: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это 4 миллиона друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Годные мемы.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
12: Привет! Мы бригада У.
13: Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подключись!
14: Это Антон Камолов.
15: И Лена Обитаева.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Индиях Чой Мод. Такая вот коллаборация интересная на Европе плюс Шаде. Ну а на конце этого часа Stay Those Down. Но чуть раньше Роза и Бруно Марс, которые сами неоднократно говорили, что в восторге от того, как у них получился трек Апатии. Получился, правда, очень классно, очень здорово. Скоро услышим.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Окко представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в Окко. 18+.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
17: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
18: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
19: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Европа плюс.

0: Да, Three Doors Down и Европа Плюс. Ну что, мы идем дальше, идем вперед, пересекаем часовую границу. А в 7 вечера, конечно, Rush, тема такая интересная, о профдеформации поговорим. Так что обязательно подключайся к разговору.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18.00 в Москве.
3: Европа Плюс.
2: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов. Приветствуем.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Саш, привет, всем добрый вечер. Продажи автомобилей отечественного производства показывают стабильный рост. Роспотребнадзор заявил, что распространение лихорадки денге на территории России исключено, и российские туристы стали меньше тратить за рубежом на шопинг и больше на впечатления. Подробности далее. Совет Федерации одобрил закон о создании единой цифровой платформы для разработки и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем. Платформа объединит информационные технологии, базы данных, программные и аппаратные средства. Минцифра определила уполномоченным органам, который будет предоставлять участникам необходимые компоненты. К участникам отнесены госорганы, органы местного самоуправления, а также коммерческие и некоммерческие организации, допущенные правительством. Закон вступает в силу с 1 сентября следующего года. Российский рынок новых автомобилей по итогам января-мая этого года превысил 550 тысяч штук. Это на 9% больше, чем годом ранее, сообщил Минпромторг. Продажи автомобилей отечественного производства выросли на 26% до 348 тысяч машин, а их доля достигла 63%. Это плюс 8 процентных пунктов. В сегменте легковых автомобилей продажи увеличились на 13, почти 495 тысяч штук, тогда как легкий коммерческий транспорт, грузовики и автобусы показали снижение. Роспотребнадзор заявил, что распространение лихорадки денге на территории России исключено. Специалисты ведомства в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Центральный НИИ эпидемиологии разработал высокотехнологичные тест-системы для точной диагностики заболевания. Напомню, что ранее ведомство выпустило предупреждение для туристов после завоза инфекции россиянкой из Южной Африки. Российские туристы стали меньше тратить за рубежом на шопинг и больше на впечатления. Об этом рассказал глава одной из туристических компаний. Если 20 лет назад туризм воспринимался как роскошь, то теперь он становится товаром первой необходимости. Раньше путешественники скупали шубы, папирусы и духи, сейчас же предпочитают экскурсии и яркие фото для фотосессий. И компания Lego анонсировала наборы по мотивам покемонов с умными блоками, которые реагируют на движение. Они издают звуки, вибрируют и мигают во время игры. В коллекцию войдут наборы с Пикачу, Амбрионом, Иви и другими героями. Умный кубик идет в комплекте с несколькими наборами, а к другим его можно приобрести отдельно. Новинка в продаже ожидается уже в августе этого года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 72 рубля и 56 копеек. Евро 84 рубля и 61 копейка. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

0: Mr. Know-It-All и Teddy Swims на Европе Плюс. Красивый трек, красивый летний вечер. Надеюсь, вы легко справились с рабочим днем, готовы классно провести время, отдохнуть под лучшую музыку, конечно же. Продвигаемся далее очень ритмично вместе с Кунксом и Tiger Force London. Слышим Galaxy и дождемся The Second Voice Let Me Be совсем скоро на Европе Плюс.
1: Дорогой, ужин готов.
2: Как и наш новый дом.
1: С просторной кухней.
2: Да, а еще со школой во дворе, собственным торговым центром и чудесными видами.
1: Жилой комплекс «Тетрис». Готовый семейный квартал в 2 минутах от МЦД «Павшина».
2: «Тетрис». Дом, который не нужно ждать. От группы компаний «Садовое кольцо». Застройщик ОСЗ и СКМПС. Проектная декларация на наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: 15А и деревня Белавина 20А.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7.
4: Когда хочется яркого, нового дня, твой образ как холст обновлю для тебя. Студия красоты «Акварели». Креативные стрижки, сложное окрашивание, безупречный маникюр и педикюр, эпиляция, омолаживающий массаж.

107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Let Me Be, это The Second Voice на Европе Плюс. Ну, голоса Антона Камалова, Артура и Саши можно будет услышать уже совсем скоро. Через 25 минут стартует шоу Rush, так что обязательно дождитесь, будет, как всегда, не скучно. Пока же продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Alesso, Fall In и дождемся Tame Impala и Jenny Dracula здесь на Европе Плюс.
1: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
2: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Когда у песни тысячи лайков, у клипа миллионы просмотров, когда ей делятся в соцсетях, слушают в плеере, напевают на ходу, когда под нее невозможно устоять на месте, когда эмоции через край и невозможно остановиться, тогда песня попадает в самый честный музыкальный чарт страны.
4: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
6: Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым.
5: Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: Broken Heart, сердечный хит от Богдана Медведя на Европе Плюс. Послезавтра пятница, кстати, не забудьте проголосовать за любимые треки. В пятницу будем подводить музыкальные итоги недели с Алексом Мануиловым с 14 до 16 Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Пока же к финалу часа движемся вместе с Дензелом, You Spin Me Round, и дождемся Айви Дэвида Гетта, Supernova Love на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор «Пао Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. «Пао Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
9: Европа Плюс.

0: на Европе Плюс. Ритмичный финал этого часа. You Spin Me Round. Дальше продвигаемся очень нескучно. Шоу Rush скоро начнется. Антон Камолов, Артур, Саша уже здесь. Так что оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 19:00.
1: Европа Плюс.
2: На Европе Плюс выпуск новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Ребят, привет, всем добрый вечер. Срок службы Международной космической станции может быть продлен до 30 года. В РЖД планируют запустить новые высокоскоростные поезда. И в Аргентине голодные зрители помешали установить новый мировой рекорд. Подробности далее. Правительство выделит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт школ в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, почти 4,5 миллиарда дополнительно направят на компенсацию расходов на аренду, покупку или строительство жилья для жителей Курской и Белгородской областей, вынужденных покинуть свои дома. Решение принято для поддержки регионов и обеспечения комфортных условий для проживания граждан, пострадавших от сложной обстановки в приграничных территориях. Замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев сообщил, что срок службы Международной космической станции может быть продлен после 2028 года. Техническое состояние МКС остается неплохим. Ранее глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявлял, что Россия и США склоняются к тому, что станция может работать и до 2030 года. В июле прошлого года главы космических агентств впервые с 2018 года провели переговоры, на которых договорились об эксплуатации МКС до 2028, а до 2030 года запланировали сведение станции с орбиты. Российские высокоскоростные поезда смогут работать при температурах от минус 50 до плюс 40 градусов. Об этом сообщили в РЖД на Петербургском международном экономическом форуме. Пилотный проект — высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Один поезд будет состоять из 8 вагонов и вмещать до 460 пассажиров за рейс. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между столицами составит 2 часа и 15 минут. Российские гимнастки завоевали больше всех медалей на чемпионате Европы в Болгарии, где впервые за 5 лет выступили с флагом и гимном. На счету сборной 9 наград: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы, включая командное многоборье. И в Аргентине голодные зрители сорвали приготовление самого длинного сэндвича в мире. Персонал стейкхауса из города Авильонеда планировал приготовить бутерброд длиной 750 метров. На блюдо ушло 1,5 тонны говяжьей вырезки, а также сыр, ветчина, орегано и другие наполнители. Посмотреть на рождение рекорда пришли около 30 тысяч горожан, однако готовка затягивалась. В толпе росло недовольство, и в итоге подростки начали перебираться через ограждение и хватать куски сэндвича, а затем к ним присоединились и другие зрители. Сотрудники заведения выразили сожаление, но рекорд так и не был зафиксирован. И о валюте на завтра: доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья, радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем, ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Какая прекрасная история про сэндвичи голодных зрителей. Я вспомнил, помните, несколько лет назад на каком-то празднике на Масленицу, по-моему, в России зрителей с лопаты блинами кормили.
3: Это было красиво, да. Но с другой стороны,
2: я не участвовала, кстати, в этом. Где я была?
1: И я тоже не участвовал, и мало кто участвовал, но в целом вообще вот в плане установления рекордов, конечно, голодный зритель — это не помощник.
3: Причем ведь он не голодный, ну, прям по-настоящему, но вот если это бесплатно, сразу откуда-то в желудке место освобождается для того, чтобы вот это урвать.
1: Ну, классическая же старая поговорка: на халяву уксус сладкий, да.
3: Вот-вот.
1: И тем более аргентинский сэндвич, или где это было?
2: В Аргентине.
1: Да, ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Поговорим про профессии и деформации, связанные с этими профессиями. Как проявляется моя профессиональная деформация? Так звучит наша сегодняшняя тема. Будем слушать истории от нашей аудитории. Обязательно, друзья, когда будете рассказывать, пишите, кто вы по профессии, какая деформация. Ну а пока расскажем по традиции про себя. Саш, проявляются ли у тебя профессиональные деформации?
2: Ну,
1: ты
2: я ведь
1: двуединая. Понимаешь, ты и педагог, ты и ведущая.
2: Очень приятно. Ну, я еще и синоптик, и при комбинации...
3: Поколением, в смысле?
2: А?
3: Синоптик в каком плане? Колени твои предсказывают потепление или похолодание?
2: Ну, и это тоже. Я использую всякие методы, чтобы предсказывать погоду. И когда я слышу комбинацию слов «Саш, погода», меня немножечко передергивает. Вы это знаете, вы этим пользуетесь. Ну, в общем, поясню, на 35-й минуте во втором часе я должна описать Митю картину в Москве. И я всегда как бы в нулевой готовности. И ребята нет-нет, да и скажут мне, чтобы проверить. И меня прям прошибает.
3: Самое удивительное, что это работает ежедневно.
2: Да, я думала, что этого не видно. Артур меня подснял.
1: Вечная классика.
2: Я посмотрела,
1: да.
2: Думаю, о боже, как меня передергивает. Вот это моя профдеформация. Вы меня деформировали.
1: Надо будет как-нибудь знаете. Попробовать где-нибудь вообще, чтобы это было в нерабочей обстановке.
2: Вот мне тоже страшно.
3: То есть тут у тебя метро просто. Саш, погода.
2: Мне тоже кажется.
3: Эти потерянные глаза, которые пытаются найти информацию о метеосводке завтрашней.
1: Артур, а у тебя с пробками также или что-то другое?
3: С пробками такого нет.
2: Артур на расчеловке вообще, мне
3: это
2: кажется.
3: Внешнее такое спокойствие. Внутри горит пожар иногда. Нет, но в целом я по большому счету не могу слушать радио, там, тем более такие другие радиостанции, потому что я всегда слышу что-то где-то как-то, вот почему это вот так вот было сделано. Есть хороший плюс, что я ориентируюсь по там условным рекламным блокам в часе, в целом понимаю, что во сколько где звучит, и могу без часов примерно понять, который час сейчас идет. Как ведущие мероприятия, например, не могу наслаждаться каким-нибудь концертом или чем-нибудь еще, я всегда оцениваю. Смотрю, думаю, так, вот ведущие тянут время, что там случилось? Ага, наверное, перестап какой-нибудь такой сложный.
1: А, даже когда ты на концерте как гость, просто как
3: зритель. Да, ты понимаешь, что-то происходит. Почему они вдруг решили провести там какой-то конкурс ни с того, ни с сего, хотя только что секунду назад объявляли следующего артиста, что с ним не так?
2: И сразу а себе записываешь эти конкурсы? На подкорку?
3: Нет.
2: Нет.
1: Не всегда нехороший, Саш, к сожалению. Вот найти хороший конкурс, который, понимаешь, вот
3: это, знаешь,
1: выстрелит
3: вот
1: потом.
3: Как тот самый момент, когда тебе в ухо говорят, что так, тянем время, артист не готов, и ты думаешь, так, мне надо еще 15 минут как-то занять время.
1: Ты не знаешь, сколько. В том-то самая большая проблема, что тебе говорят, что еще 2 минутки им нужно, а это будет реально 2 или 22. Ты в моменте не знаешь, и поэтому начинается: а давайте поговорим. Так, а вот левая половина зала. Не слышу вас.
3: Да-да-да, не слышу, давайте громче. А самое тупое еще, если ты объявил какой-нибудь конкурс, он тебе пришел в голову, например, и через минуту говорит: все готовы, объявляем.
1: Да-да-да, причем, ну у нас, скорее им потом на самолет, давайте.
2: Ой, это еще нервознее, чем в моей погоде.
3: Да, и поэтому вот как зритель тоже всегда оцениваешь всю эту ситуацию, смотришь, понятно, ага. Хотя надо просто вот стоять и наслаждаться, по большому счету.
1: Да, я тебя понимаю, у меня вот тоже, поскольку мы работаем на радиостанции, скажем так, высокотехнологичной, да, где самый страшный сон, наверное, всех ведущих — это дыра в эфире, то есть когда тишина. Вообще, вот у тех, кто работает на радио, мне кажется, это вот... Вот если дырка в эфире, это в некоторых песнях, когда фальш-коды есть, вот, и тоже это вот любой диджей будет вздрагивать, у него шрамик на сердце.
3: На Уитни Хьюстон, представляешь, да, перед вот этим самым тыдыщ знаменитым. Надо заполнить паузу.
1: Именно. Вот, и у меня тоже есть вот заполнить паузу в разговоре. То есть, когда человек вроде... он просто задумался, а ты начинаешь доформулировать, переформулировать свой вопрос, чтобы он не просто думал, а как бы пока он думает, ты вот так вот, чтобы пустоты не было, тишины, ты заполняешь это своим словоблудием. Есть такая деформация.
3: О, да.
1: Да, друзья, рассказывайте про себя. Кто вы по профессии, как эта профессия вас деформирует, как вы в обычной, нерабочей своей жизни поменялись, изменились, какие у вас привычки появились или что-то еще странноватенькие. Расскажите, короче, про свою профдеформацию. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. В сообществе Европа Плюс в ВК в комментариях под сегодняшней темой можно все это дело оставить. И можно записать голосовое сообщение на нашем сайте. europaplus.ru. Надо нажать на кнопочку «Написать в эфир» и там записать голосовуху.

0: Сообщение от наших слушателей по теме профдеформация. Так, Александр пишет: я учусь на юридическом факультете и теперь постоянно обращаю внимание на формулировки в документах и объявлениях. Даже когда друзья просят помочь прочитать просто договор аренды, я начинаю искать возможные риски, неточности. Иногда ловлю себя на том, что слишком придираюсь к деталям.
1: По-моему, прекрасная правдеформация.
2: Такая дотошность в документах, мне кажется, всегда пригодится.
1: Да, я помню, я раньше так на плакаты смотрела, когда окончила куда-то журналистику, там какой-то висящий слог, если неправильный перенос. Такого очень много.
2: А, наверное, висящий мешает, слог. Знаете, когда тебе нужно принять, как это называется, лицензионное соглашение, когда ты устанавливаешь программу какую-нибудь, и приходится дочитывать до конца, скроллить, ну потому что не можешь по-другому.
1: Ой, я
0: режим правок начинаешь найти, пытаться найти, да, вот где тут окошко, чтобы режим правок включить.
2: Да. Так, Настя написала: я работаю оператором котельной уже больше 10 лет, и у нас есть одна из аварийных ситуаций, называется посадка электроэнергии. И бывает так, что отключается оборудование, и мы в течение 30 секунд должны его включить. С годами, где бы я ни находилась, я теперь вижу кратковременные перебои со светом. Они незначительные, прям миллисекунды, но кто работает в моей сфере, тот поймет, пишет Настя.
1: И что надо делать? Вот человек видит.
2: Ну, это как с погодой, видимо. Вот так, знаешь, вздрагиваешь.
0: Выживать, да-да-да.
2: Что-то надо включить.
0: Ищешь кнопку рубильник, да, где нужно подключить.
1: Зачем вы сказали погода?
0: Эта шутка никогда не сможет состариться, Саша. Это вечно живая классика. Телефонный звонок у нас.
2: Тимур дозвонился, расскажет про то, как проявляется его профдеформация. Тимур, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Раш. Очень рад вас слышать. Каждый вечер, можно сказать, вас слушаю.
0: Спасибо.
3: На самом деле, я занимался в основном работой с клиентами, но когда я начал заниматься строительством, у меня, так сказать, появилась профессиональная деформация. Это общение на языке междометий, да, то есть когда ты, можно сказать, в команде строителей, уже начинаешь общаться на их языке.
2: Ну что это, ну вот это, ну вот тут сюда, вот, вот так вот, ну это, ну что,
0: Тимур, вы же, наверное, не про то, что изобразил Артур, а просто это матерный язык.
3: Да. И знаете, вроде как я себя считаю интеллигентным человеком, но иногда в такой 3D приходится объясняться вот именно так, да.
0: Тимур, а у вас есть дети? Тимур.
3: Есть, да.
0: Вы когда, например, с ними разговариваете, вот там домашку не сделал ребенок, или с классным руководителем ребенка надо поговорить, удается переключаться на другой регистр языка?
3: Ну, я всегда интеллигентно общаюсь. У меня нет такого, чтобы...
1: Не проскакивать.
3: Где-то помимо стройки я нигде матом не общаюсь.
0: Ну, это круто. А то, знаете, просто по привычке слово «связка» нет-нет, да и выскочит.
2: И преподаватель такая: ну вот давно вы так, а?
0: Да. Приходите к нам преподавать физику, да, тут дети вообще не слушаются.
3: Да.
0: Тимур, спасибо большое, спасибо за звонок. Но, да, когда ты общаешься с людьми на конкретном языке, это как, наверное, там, условно говоря, ну, не знаю, специальная терминология, и ты привыкаешь с занудными терминами говорить и в обычной жизни. А тут как бы нормально, ну, удобно, это быстрее.
2: Ровно как люди, прожившие какое-то количество времени, не знаю, за рубежом, например, да, возвращаясь, говорят: ну, смотри, какой detail, смотри, какой fabrics, и то же самое там вставляется.
0: Ну, конечно. Это же family
2: инфляция. Давай, на тимуровском. Вот это все.
0: Да, друзья, расскажите, какая у вас есть профессиональная деформация, кто вы по профессии и как эта профессия вас изменила. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: сегодня тему профессиональной деформации. Как наши профессии меняют нас. Сообщение от слушателей. Анна пишет. Я работаю в дирекции выставки «Агросалон». Это выставка сельскохозяйственной техники, оборудования. И как-то подружка прислала мне просто красивую открытку с пасторальным таким видом. Поле, цветочки, стоги сена. И я смотрю на эту картинку и думаю, а пресс-подборщики какой компании скрутили такие красивые стога сена? Увы, там не было написано.
1: Возможно, это даже нейросеть какая-нибудь была, например.
2: Ой, это обидно тогда. Искать то, чего нет. Иглу в стоге сена.
0: Ну, иногда ты видишь стог сена и думаешь, да, вот это, конечно.
1: Всем стогам стог.
0: Или стогам. Вот тоже. Вот тут тоже есть слова, которые ты должен заранее подобрать, в какой... в каком падеже и числе использовать, чтобы не облажаться с ударением, да? Да, друзья, расскажите про свои профессиональные деформации. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: Хочешь научиться управлять автомобилем? Автошкола «Старт» тебе в этом поможет. Готовим водителей всех категорий, включая обучение на спецтехнику, гибкая система оплаты, удобный график обучения, индивидуальный подход к каждому. Автошкола «Старт». Город Клин, улица Карла Маркса, 20А и Волоколамское шоссе, 25, строение 7. Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: какие профессиональные деформации есть у наших слушателей. Юлиана пишет в нашем сообществе, в сообществе Европа Плюс ВК. Тоже можете в комментариях под сегодняшней темой рассказать свою историю. Юлиана пишет вот что. Я визажист, стилист по прическам. И я всегда примеряю на женщин образы. Это происходит неосознанно. Обычные прохожие, знакомые девушки, да все. Но у меня в голове сразу все накрашенные и причесанные.
1: О, красота.
0: А иногда есть девушки, которых надо сначала умыть.
2: Ну, по факту, получается, в глазах уже такой встроенный фильтр, Snapchat.
1: Ну, это очень полезно.
2: Ты заранее смотришь на всех, они все такие красивые.
1: Да, хочется им это дать, чтобы они знали.
2: Но некоторые хочется умыть.
1: Ну, сначала умыть, а потом...
0: Чтобы
1: уже...
0: потом
1: да.
0: нанести,
2: на чистый холст.
1: А вот такое сообщение. Я рыбу ненавижу. Работала полгода в рыбном крутом магазине.
2: Да. А ведь рыба до сих пор с вами. Пахнет все еще руки.
0: Ну, а вот изначально что было? Что вы не любили рыбу до этой работы и пришлось работать? Или вы работали и вследствие этой работы возненавидели рыбу?
1: Ну, видимо, вследствие. Полгода в рыбном магазине.
2: А вот в целом, ну, вообще... там работники, не знаю, каких-нибудь мясокомбинатов, например, да, зная там, как производится что-нибудь, они едят продукцию свою и в целом, как они относятся к еде. Потому что посмотришь всякие документальные фильмы какие-нибудь или видосы, думаешь, лучше это даже не видеть. Там про сахар что-нибудь показывают, думаешь, ну все, это же прям белая смерть какая-то.
1: Как будто я работала во фруктовом магазине, я подумала.
0: Ну, и, ну вот, Саш, ты яркий жизни, пример. Никаких фруктов ты и не ешь.
1: Ну, мы выяснили мою прошлую жизнь.
2: Вот.
0: Вот. А это вот как раз вот из-за этого. А в овощном?
1: Тоже, видать, работала.
0: Да, судя по всему.
2: Чисто бакалея какая-то. Да. Так, телефонный звонок. Регина дозвонилась, расскажет про свою профдеформацию, как она проявляется. Регина, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, кто вы по профессии, какая деформация у вас? В аптеке, так.
3: Когда мы отпускаем покупателя, мы обычно спрашиваем, что вам еще? И за собой стала замечать, что я, выходя на выходной, говорю, иду в магазин и уже сама рассчитываюсь за покупки. И продавцу говорю, что вам еще?
0: Как люди реагируют?
3: Было не один раз так.
0: А как реагируют? Это странный вопрос, такой неожиданный, я думаю, ставит в тупик.
3: Как реагируют? Ну, они вообще молчат, потому, видимо, они тоже понимают. Либо они не слышат этого, слишком тихо спрашивают.
2: Что вам еще?
0: Что вам еще? И, а представляете, было бы неожиданно, если бы вдруг вам этот продавец, где вы покупаете, не знаю, колбасу, он говорит, а мне парацетамол.
2: Я вас узнал.
3: Да, тоже такое может быть.
2: А это скрипт какой-то, да, который прям заготовленный, не знаю, там, по умолчанию должен быть? Либо это ваша такая привычка?
3: Нет, это привычка, она уже с годами вырабатывается. Просто бывает такое, что человек что-то может забыть. Вот. И когда спрашиваешь что-то еще вам, они обычно вспоминают покупатели. А, да, точно, мне же еще надо было то-то, то-то, то-то.
0: Точно, для вот, памяти же мне нужно, да, будьте добры, да.
2: А что я там хотел вообще, забыл, ну ладно.
0: Да, Регина, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про свою профдеформацию, как у вас она проявляется. Звоните, можете записать голосовые сообщения. Голосовые можно записать, закинуть в сообщество Европа Плюс в ВК. На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня профессиональные деформации. Друзья, рассказывайте про себя. Можете звонить по телефону, можете писать текстом. А у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Так, ну и небольшие данные по опросам. Кто чаще всего подвержен профдеформации? Согласно опросам, профессиональная деформация чаще всего подвергаются те люди, которые работают в системе человек-человек. То есть они работают с людьми.
3: Психологи, врачи, получается.
2: На первом месте HR-менеджеры. 45% опрошенных замечают изменения, что из-за постоянного общения с людьми и оценки кандидатов они начинают бессознательно сканировать и оценивать людей в повседневной жизни. Вот как наша слушательница, которая рассказала про прически, она их примеряет на людей. Тут тоже, видимо, сразу понимаешь, так, ага,
3: ну, не супер внимательный, наверное, если ты с ними общаешься, они прям тебя слушают максимально.
2: Наверное, но мне кажется, это же проблема иногда. Хочется отпустить все мысли из головы, немножко расслабиться, подумать о чем-нибудь странном, тупом, быть может. Вот так вот, знаешь, просто такой... Да, а тут ты едешь в метро и всех сканируешь. Так, ага, этот какой у него опыт работы, да, коммуникабельный он или нет, агрессивный и так далее. Вот, на втором месте это медики и фармацевты. Они приобретают специфический черный юмор, привычку ставить диагнозы близким и цинизм как защитный механизм от эмоционального выгорания. Вот, циники, ну и вот некоторые фармацевты еще и фразочки говорят некоторые, как мы поняли, из звонка. А на третьем месте это топ-менеджеры. Эти люди переносят какой-то командный тон, жесткий контроль и потребность управлять процессами в семью, в дружеское общение. Они всегда всех ставят под себя, но в таком плане. Вот. И постоянно пытаются руководить всеми, даже если они, вот там, не знаю, в семейной какой-то иерархии не главные.
3: Мне кажется, одной из самых опасных. Ну, там, например, босс-мама такая пришла домой.
2: А ведь тоже хочет побыть просто маленькой девочкой и ничего не решать, хотя бы дома. Ну, на четвертом месте юристы, IT-специалисты и логисты. Они склонны к чрезмерной бюрократизации, разговорам на профессиональном сленге и попыткам все разложить по алгоритмам. Вот надо, чтобы все было по полочкам.
0: Такая по вот стандартному протоколу.
2: Определенная, да. Отмечают, что изменения начинают активно проявляться после 3-5 лет непрерывного стажа в одной должности.
3: Нормально,
2: вот только потом профдеформация прям вот уже приедается. Она как-то вот проникает в вас, и вы уже не можете жить после этого по-другому.
3: Но мы отсутствуем в этом списке.
0: Угу. Возможно, мы заняли именно 6-е место. Тут 5 профессий, по-моему, прозвучали. А там дальше как раз вот именно радиоведущие. Друзья, расскажите про свои профдеформации. А может быть, кто-то из ваших близких, друзей, родственников тоже вот в семье. Артур рассказал, что в семье тащат свои профессиональные какие-то вещи, профдеформации. Может быть, как раз вот у вас такая тоже ситуация. Расскажите, кто ваш близкий или друг по профессии и как он этой профессии деформирован. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
7: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСК-6, напротив ГИБДД. Поехали!
8: Дверной вопрос не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
2: 107.1 FM.
3: 107.1 FM.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
3: 966-138-138-4.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение про профессиональные деформации. Вот Лариса пишет в нашей группе в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Наша бабушка, пишет Лариса, учитель с огромным стажем, который давно уже на пенсии, и недавно говорит коту, а он в 10-й раз зашел на кухню за непродолжительное время за вкусняшкой. И бабушка говорит ему: «Рыжик, выйди из класса».
1: Очень мило.
2: И зайди нормально.
1: Да. А вот такое сообщение. Начала работать в магазине по продаже воздушных шариков. Подпрыгивала всегда, когда они лопались. И так боялась немного их, но через неделю просыпалась посреди ночи от того, что шарик взорвался у меня в голове.
2: Ну, кошмары, это, конечно, отдельная категория обсуждения. Да, профессиональные кошмары.
0: Ну да, да. А вот, кстати, Артур, ты говорил, помнишь, у тебя был рейтинг, что чаще всего профдеформируются HR-сотрудники отдела кадров. Настасья пишет: я работаю в сфере подбора персонала как раз 17 лет. Уже до 100,

0: позицию какого-нибудь джуниора. А он хотел бы на сеньора.
1: Ну ничего, можно
0: чтобы
1: вырезать.
0: Она осталась его сеньоритой.
2: Ну, там еще прошел, не прошел, там, наверное, фраза есть «Спасибо, мы вам перезвоним».
0: Обязательно. Да, а вот такое. Валентина написала, работаю, когда работала в маркетинге, то любой формат продвижения брендов раскладываешь в голове на то, что хотел сказать автор. Какая у них бренд-стратегия, какое позиционирование, чем отстройка обеспечена от рынка, какую боль аудитория конкретно сейчас испытывает. В общем, видишь перед глазами бриф на медиа, стратегию на все носители, даже если просто услышишь какую-нибудь рекламу на радио. Реклама везде, и никто не говорил мне, что когда я войду в эту профессию, мир слишком поменяется.
1: А может, ее просто сделали, да, по вайбу. Особо не думали. Что
2: рекламу?
1: Там за боль? Ну да.
2: Ну, иногда есть такое ощущение, что некоторые, да, рекламные ролики делают именно так, но маловероятно. А телефонный звонок у нас.
0: Сниму. Так, да, Наталья дозвонилась. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вы кем работаете?
3: Я работаю риэлтором.
2: Так.
1: Как это отражается на вашей жизни?
3: Вот, ну... Что как?
1: Это отражается. Алло. Да.
3: Ой, знаете, как отражается? Я всегда сумму называю в миллионах.
0: Опа.
3: Ну, например, там, ну, даже элементарно чек смотрю по покупкам. О, такая 1 100 000. На меня смотрят. Что на 1 100 000? Ну, накупила. Я говорю, да нет, говорю, там, 1 100 000. В любом случае, рассказывала про купленный жакет, говорю, слушайте, такой, говорю, там классный магазин, там все дешевый, и стоит, говорю, всего 5 миллионов, на меня такие смотрят. Я такая думаю, в смысле, а что я такого сказала, говорю, а что, говорю, дорого, что ли? 5 миллионов? Я говорю, нет, 5 тысяч. Ну, в общем, вот у меня вот такие бывают периодические суммы покупок.
2: Слушайте, а нет такого, что, знаете, вот если, я не знаю, в каком сегменте вы работаете, например, там вы работаете с дорогой недвижкой, да, и вы уже к тем ценам привыкаете, и вам кажутся квартиры, которые другим людям кажутся очень дорогими, а вы такой, да нет, вполне себе дешево, всего лишь 50 миллионов за однушку.
3: Ну, у нас не сильно много такого сегмента в нашем городе, поэтому нет, такого нет.
2: Фуф, ну слава богу. Хорошо, что старый жилой фонд. Вот есть все-таки плюсики.
0: А я подумал, а есть такая профдеформация у риэлторов, что просто хочется куда угодно прийти и забрать деньги и ничего не делать?
2: У риэлторов?
3: Да, очень хочется.
2: Это у всех так. Мне кажется, такая деформация у большинства людей. Хотелось бы. Да, Наталья, спасибо большое, спасибо за звонок. Так, расскажите, друзья, про свои профессиональные деформации. Кто вы по профессии? Как профессия вас меняет в обычной жизни, когда вы не на работе? Можете записать голосовое сообщение, закидывайте голосовые либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо можете записать голосовое на сайте europaplus.ru, жмите на кнопку «Написать в эфир».

0: Avalon Roxen и Vertigo здесь на Европе Плюс. Когда Антон слышит трек Vertigo, с ним происходят некоторые сокращения мышц и деформации в теле.
1: А можно еще раз название песни?
0: Vertigo.
2: Vertigo.
0: В народе мы называем это физические деформации пайпингом или просто плясом. Если у вас деформируется не только тело, но вы еще профессионально деформируетесь, то скорее записывайте нам голосовое сообщение, как уже это сделала Наталья. Давайте послушаем.
3: Привет, Европа Плюс. Я работаю всю жизнь портной, шью одежду. Меня зовут Наталья из Санкт-Петербурга. И должны быть все идеально. Очень сложно ходить в магазины, потому что там видишь все строчки, швы, посадка, все не так. В общем, очень тяжело что-то купить. И на улице также. То есть, если расстегнута у кого-то ширинка, я могу подойти и сказать, порвана куртка. Видишь все это и комментируешь. В банке как-то девушка сходила с рваной юбкой, я пока сидела, подошла и сказала, ну вот кто еще, кроме меня, не скажет. Вот так.
4: Ну, на самом деле, вот с одной стороны, да, это вроде как неудобно человеку говорить, что у него что-то не в порядке с одеждой. А с другой стороны, он ведь не знает, он не видит, что у него ширинка расстегнута, а могут быть всякие неприятные казусы, если он на собеседовании идет.
1: Да, мне почему-то вспоминается история, когда бабушка зашила внуку своему все дырки на его джинсах, заштопала. Типа, а что тоже? Ну вот, так же не гоже.
4: А фирменно рваные, которые?
1: Да-да-да, оригинальные.
4: Да. Друзья, расскажите, какая у вас есть профессиональная деформация. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, записывайте и присылайте голосовые.
5: На Европе Плюс. Реклама.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Терек включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
13: Да все нормально.
14: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
15: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Ведь

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF 7 на сайте hvl.ru. 12+.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Дэнни!
7: Да!
6: Катастрофа!
8: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
8: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
13: Звони 745-6565.
14: Код Москвы 495.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, как проявляется моя профдеформация. Сообщение от наших слушателей. Кристина пишет: «Я работаю дизайнером. Мы на предприятии изготавливаем уличные детские площадки, спортивное оборудование, лавочки и прочее. И я очень хорошо научилась на глаз определять размер стальных труб. И, например, иду по городу, смотрю на забор вдоль тротуара, и первая мысль: тут труба такого-то сечения, сварен забор так-то, так-то. А глядя на детские площадки, я часто хочу что-нибудь измерить. У меня давно в сумке лежит рулетка на всякий случай, и обязательно что-нибудь сфотографировать мне надо, в каком бы дворе или городе я ни была. В общем, не могу спокойно пройти мимо таких вещей, надо пощупать, измерить, обдумать».
2: Еще зная функцию современных телефонов, выдавать какие-то рандомные фотографии из прошлых лет, мне кажется, там какие-то трубы все время пускают какие-то на рабочем столе. Это...
1: И смотришь, ой, ну это шикарно.
2: Просто мед вообще. Смотрите, какой шов красивый.
1: Сварочный. А я, кстати, вот читая это сообщение, я вспомнил, что я могу определить степень нормальности надутия баскетбольного мяча. Насколько он перекачанный, недокачанный.
3: Это вот если просто потрогать?
2: Визуально, да. Или потрогать, да, надо?
1: По звуку. По звуку.
3: Пунк, как арбуз.
2: Пунк.
3: Прикольно.
1: Ну, как арбуз, практически. Но арбузы можно поиграть один раз. Баскетбол стукнуть на землю. Вот.
3: Вот Галя нам пишет: «Я работаю поваром и на работе отбираю пробу, а потом дома готовлю и думаю, я пробу положила, а получается...»
1: А что значит «я пробу положила»?
3: А вот не знаю. Я подумала, что это снять пробу, как бы попробовать, и потом подумать, а я попробовала или нет. Может, положила в рот, как бы?
1: Или обратно попробовала, ну, а как бы недоеденный туда, обратно.
2: Не знаю. Нам, пожалуйста, подробности нужны, что вы там делаете с этой пробой. Обратно кладете, да, в кастрюлю туда, или что с ней происходит такое необычное, непонятное. Нужны подробности. Так, а у нас есть еще голосование. Мешает ли вам профдеформация в обычной жизни? Варианты есть такие: да, постоянно, если вы не можете расслабиться, в голове всегда все эти рабочие моменты. Только помогает, если считаете это суперсилой своей, и это прям действительно выручает в разных жизненных обстоятельствах. А проявляется только с людьми вашей сферы, что, не знаю, вы приходите, работаете вы там условно каким-нибудь продажником, и всегда оцениваете уровень вовлеченности других продажников, к примеру. Зависит от уровня стресса. Вдруг вы сильно переработали, и только тогда это проявляется. Либо вообще у вас нет профдеформации, такой вариант тоже есть. Голосуйте. В финале часа подведем итоги.
1: Да, и рассказывайте про себя, про свою профессию и чуть подробнее про личную вашу профессиональную деформацию, как ваша профессия на вас влияет, на вас в обычной жизни, не на работе. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495, ну и можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Оксана. Оксана, мы про профдеформацию сегодня разговариваем. Ну, конечно, мой первый вопрос к вам. А у вас как с деформациями? Вы всегда вот смотрите на окружающих и внутренне делаете психологический разбор, пока вот кто-то в компашке что-то говорит или сидит молча в углу, а вы все-все-все про него уже знаете.
3: Ну, я не то чтобы все знаю, но размышления идут, и наблюдения, безусловно, тоже. Более того, люди интуитивно всегда чувствуют психологов. Я думаю, что у многих моих коллег похожая ситуация, и на любой вечеринке с друзьями всегда возникает рано или поздно вопрос: «Оксан, ну ты как психолог, вот скажи», и идет какая-нибудь история.
4: Это где-то на балконе там обычно, да, уже там, «Оксан, ну, Оксан».
3: И на балконе с бокалом шампанского и так далее. И причем, знаете, профдеформация в начале карьеры и уже, когда прошли годы, она совершенно разная, потому что в начале очень много энтузиазма всем все, не знаю, там, рассказать, и ты на это очень отзываешься, на все. Но с годами я научилась, например, всегда сразу говорить: «Друзья, ребята, я отдыхаю, я не на работе», но все равно какие-то разговоры обязательно идут, а внутренние наблюдения, безусловно, когда фильмы, сериалы смотрю, то есть в любом случае... Мир человеческой души очень интересен, поэтому это наблюдение, оно везде и всюду, да.
4: Прикольно. Оксана, а есть какие-то тревожные признаки профдеформации, когда ты вот смотришь на человека и думаешь, ну это что-то уже к выгоранию путь какой-то, кажется?
3: Ну, наверное, вот самый такой тревожный признак, когда, например, даже, кстати, вот к профессии психолога тоже очень применимо. Когда человек, например, боится сказать «нет», если к нему обращаются, да, и если какие-то вопросы касательно его деятельности захватывают, не знаю, там, все время, и человек, например, не знаю, устал, не хочет отвечать или вообще не хочет думать о работе в данный момент, все равно все живые люди, отдыхать все хотят, но если, например, человек стесняется об этом говорить, вообще боится эту границу ставить, ему кажется, что... не знаю, если он не ответит, то он плохой профессионал, если он не будет участвовать в этом диалоге, то это точно прямая дорога к выгоранию, потому что такие люди, конечно, им очень трудно отдыхать, расслабляться, получать удовольствие, а мы не можем круглыми сутками каждую минуту находиться на работе и о ней думать. То есть вот границы, конечно, соблюдать очень важно.
2: А вот что делать, если человек понимает, что профессия заполнила всю его жизнь? Как можно отделить свою профессиональную личность от повседневной личности? Может, какие-то упражнения есть? Силой мысли это делать?
3: Ну, это даже история не про упражнения. Опять же, есть разная специфика профессии. Ну, то есть, например, врач... Я знаю, кстати, очень такую распространенную историю, что врачи, приезжая в отпуск, там, или на отдых, или в отеле, знакомясь с кем-то, очень часто не говорят, что они врачи. Потому что там такая же очень похожая история. Люди очень часто начинают сразу нести симптомы, спрашивать советы и так далее. Но при этом те же самые врачи, они никогда не могут, ну, на мой взгляд, прям на 100% расслабиться, потому что клятву Гиппократа никто не отменял, и если вдруг кому-то понадобится помощь, конечно, эти люди отзовутся и как-то поучаствуют. И поэтому, наверное, здесь самый такой полезный навык — это просто не бояться выглядеть каким-то, не знаю, плохим человеком, плохим специалистом, каким-то, не знаю, там, нерадивым, злым и так далее, и все-таки понимать, что все равно в большинстве ситуаций нерабочих, за исключением чего-то экстренного, мы все имеем право сказать «нет». Мы имеем право прям проговорить, что, да, там, не знаю, я там сейчас на отдыхе, там, извините, там, не знаю, не готова там эту тему обсуждать. Или каким-то другим способом от этого уйти, да, или прям говорить, что я не на работе. Соответственно, ну, вот это какой-то единственный такой понятный способ как-то это все разграничивать. Главное, чтобы человека не накрывало виной и стыдом после такого отказа, что он вот, да, взял там и не ответил. То есть это главное упражнение – тренироваться говорить «нет». Угу.
1: Ну да, это правда очень важный навык. Оксана, а вообще, в принципе, вот если говорить про профдеформацию, а бывало в вашей практике такое, что именно с таким запросом приходили, что, Оксан, вы знаете, вот я по профессии тот-то, тот-то, и меня эта профессия меняет, меня это беспокоит?
3: Ну, я думаю, что чаще, конечно, встречалась история не про то, как меняет профессия, а когда, например... человек сам по себе склонен к трудоголизму, а трудоголиков у нас очень много, это такая зависимость очень одобряемая, И трудоголики, они, во-первых, еще больше подвержены вот этой профессиональной деформации, потому что они как раз очень часто не чувствуют вообще разграничения в своей жизни между семьей, отдыхом, работой, хобби, еще чем-то. У них вся жизнь сливается в одну такую большую работу. И в цикл, когда, да, либо ты там идешь к какому-то результату на работе, либо когда ты его добиваешься, в определенную яму падаешь, и тебе снова нужна какая-то новая цель, и снова нужно ее добиваться. Вот с этим запросом приходят очень часто, потому что рано или поздно люди начинают чувствовать, что качество жизни страдает, ресурсы организма заканчиваются, отношения с близкими портятся, и на самом деле качество работы тоже портится, потому что человек настолько поглощен своей работой, что он не может со стороны посмотреть, да, и как-то так немножко удаленно увидеть свой путь, какие-то, возможно, свои ошибки, да, или свои какие-то изменения в работе. Поэтому вот этот запрос как раз самый такой распространенный.
1: Хм. Угу. Да, Оксан, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, снова
4: спасибо
1: за...
4: Оксана.
3: Да, спасибо, да, счастливо.
1: До свидания. Оксана Козырева была у нас на связи, психолог. Обсуждаем теперь уже, друзья, продолжаем с вами обсуждать тему профессиональной деформации. Расскажите, кто вы по профессии, как эта профессия вас меняет. Может быть, тоже вас это немножко беспокоит. А может быть, деформация забавная и смешная, и ваши знакомые, может быть, над вами прикалываются. Расскажите. 745-6565, наш телефон, звоните.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Так, сообщение от нашей слушательницы Инны. Она пишет: работала 10 лет железнодорожником. Пока не услышу на мою фразу от домашних «понятно», не отстану. А лучше, конечно, развернуто. Понятно. Помыть посуду, выкинуть мусор.
1: Зафиксировали, да.
2: А что делает железнодорожник, что ему нужно говорить «понятно»?
1: Ну, в любом случае, видимо, если ты дал какое-то указание, чтобы услышать, что его приняли, видимо.
0: И поняли. Если нужно развернуто повторить, не просто приняли, еще и поняли, да.
1: Это как с детьми. Ты понял? Понял. Что ты понял?
0: Что ты понял?
2: Ой, приятная такая фразочка. Денис вот пишет: работаю учителем и очень часто захожу в общественное место и говорю «всем здравствуйте». А еще можно потом «садитесь».
0: Вагон метро. Можете не вставать. Сидите, сидите.
1: Тихо-тихо, это остановка для учителя. Да. И выходишь только ты. На молодежный. Так, телефонный звонок. Екатерина дозвонилась, расскажет про профдеформацию, но не свою. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята.
0: Здрасте.
3: Да, я очень рада вам дозвониться, пожелать вам доброго вечера. У меня такая история, да, она не совсем моя, хотя я тоже такой же трудоголик, и вот только что прослушала разговор с психологом, что трудоголиков оказывается очень много у нас, но да, это действительно так. Ну, моя история про мою подругу, которая работает мастером ногтевого сервиса. И вот она много раз мне рассказывала, что она может забыть лицо человека, во что он был одет и так далее, и даже его имя, но она никогда не забудет его руки и ногти. У нее прекрасная память именно на вот эти нюансы. Вот, и однажды случилась такая история. Они уже расстались со своим супругом. Долгое время не общались, и совершенно случайно на аватарке другой девушки она увидела фотографию, знаете, как иногда молодожены выкладывают руки вот скользкими, специальными. Вот, и она увидела эту фотографию и узнала по этой фотографии руку своего бывшего.
0: Так.
3: Она говорит: я спутать ни с кем не могу, потому что это точно его рука, это точно его ногти, ну, то есть, ну, вот такая вот профдеформация. И таким образом она узнала, что ее бывший муж вот снова женился на другой женщине.
0: Обалдеть. На кутикулах прокололся мужик.
2: Ну, это полезный скилл для свадебных вот этих конкурсов. Там, узнай по рукам.
1: Выкуп невесты можно проводить, да? Надо просто работать мастером ногтевого сервиса. Поцелуй по отпечатку найти и по ногтевой пластине свою любимую.
0: Да, забавно. Екатерина, спасибо. Спасибо большое за историю. Друзья, расскажите про свою профдеформацию. Может, тоже у вас знакомые, необычная профессия. А может, обычная, а... необычные изменения в связи с этой профессией. Расскажите эту историю, звоните нам. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европы Плюс в ВК.
4: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
5: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Первый выбор. Качество без переплат. Только с 1 по 30 июня. Ребра свиные «Мяссовет». Всего за 349 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Наполните свои корзины свежими товарами по отличным ценам. Узнайте адреса на v1.market.
7: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
9: Европа Плюс.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ мьюзик нон-стоп.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про профессиональные деформации. Таня пишет, работаю педагогом и всегда и везде смотрю на детей, которые ничем не заняты. И мне хочется их всегда организовать, придумать им задания, развлечь и так далее. Все дети друзей у меня в лагере каждое лето. Я их беру с собой в разные поездки, зову, конечно. Моим друзьям великолепно и здорово. Но сама я от этого периодически страдаю. Всегда добрая тетя Таня, которая возьмет всех с собой, но сама никогда не отдохнет.
1: О, ну вот хотя бы вы это понимаете.
2: Это уже первая ступень. Оксана нам об этом
0: говорила. Да, и это как раз то, о чем Оксана говорила, что нам каждому нужно научиться говорить «нет, мы имеем на это право».
2: Ну как же вот этим детишкам, они неприкаянные.
0: Так это не детишки, это обычно наседают. Кто? Друзья? Вряд ли. Это
3: тетя Таня, можно к вам поехать куда-то?
2: Поиграть.
0: Это обычно подруги, да. Слушай, Танюш, ну давай, как в прошлом году, да, хорошо, закинем своих тогда к тебе.
2: Нет.
0: Недельки на 3, на 4.
2: No.
1: Вообще хорошая, конечно, подруга, да. А помните, была история про снять пробу? Саш, ты, по-моему, читала,
2: да?
1: И повар в детском саду рассказывал о том, что даже дома у себя вспоминает о том, сделала она пробу или нет. Есть вот, собственно, дополнение к этой истории. Снять пробу, допустим, в детском саду или школе, это значит, когда берут немного еды и кладут в холодильник на случай, если кто-то отравится, везут на экспертизу.
2: А, ничего себе. Интересно, классно. То есть, получается, ты что-то приготовил дома и откладываешь в холодильник.
0: И должен отложить. Я знаю, что профессиональные спортсмены, которые, например, используют какие-то биодобавки или еще что-то, знаете, такие огромные банки продают с порошками. И вот они никогда эту банку до конца не используют, оставляют немножко и подписывают дату, когда принимали, чтобы, если вдруг будет положительная проба, допинг-проба, чтобы можно было определить, возможно, это загрязненная биодобавка.
1: А потом можно судиться с производителем, который в составе не указал, например?
0: Можно судиться с производителем, но самое главное, это тебя освобождает от допингового наказания, потому что ты не был в курсе. Ты брал добавку, которая должна быть чистой, но там были какие-то примеси, которые запрещены.
1: Но медальку все равно отнимут?
0: Нет, не обязательно. Если ты, не зная о том, то есть в тебя допинг попал не специально, ты в этом не виноват, ну тогда, по-моему, наказания нет.
1: Ну теоретически тогда делается какая-то небольшая компания, которая производит условно чистый какой-нибудь БАД, а на самом деле допинг, да? Берут всю вину на себя, дают
0: допинг спортсменам. А ты имеешь в виду, что наоборот, который производит такие баночки с загрязнениями?
1: Да-да-да, ну какой-то такой схематоз такой определенный.
0: Но ты никогда не... Понимаю тебя. Я просто пытался найти мысленно какие-то уязвимые места в этой схеме.
1: Ну, то есть просто найти какую-нибудь фирму, которая возьмет на себя в итоге всю вину, там запасть какой-то штраф, возможно. Что-то случится. Да, но тем не менее.
0: Так, Минспорта вам на заметку.
1: Мы вам тут темку придумали. Да, так.
0: Телефонный звонок.
1: Профдеформация какая-то была, похоже. Так, Екатерина звонилась, расскажет про свои... профессиональные признаки, которые в жизни обычно ее сопровождают.
0: Добрый здравствуйте, вечер. Екатерина.
4: Алло, да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите про себя, какие у вас деформации профессиональные?
4: Я работаю врачом-эпидемиологом, и вот, знаете, общаюсь с мамами, например, там где-то в разговоре, говорю, ну, там ребенок заболел, там еще что-нибудь, и у меня сразу первая мысль, а он привит? А ты когда проверяла его последний раз? Когда вы кровь давали последний раз? Или там еще тоже какие-то жалобы? Я много лет проработала в центре СПИД, и тоже так. А гепатиты? А ведь инфекцию ты сдавала? Почему не сдавала? Обязательно каждый год надо сдавать. Ну, вот, то есть, вот из этой серии.
1: А вы любите, да, немножко заставить нервничать людей? Которые просто, типа, что-то сегодня не выспались, а вы сразу, так, у тебя гепатит тут, ага. В ипохондрика превратить человека.
4: Ну,
0: Катя, скажите, а...
4: Буквально я была...
0: Да-да-да, продолжайте.
4: Буквально сейчас была на такой трогательной встрече донора и реципиента костного мозга, и я вот прямо сразу же тут же в чат свой девочек написала. Так, девочки, кто из вас является потенциальным донором костного мозга? Кто еще не вступил в банк доноров костного мозга? Я потому что вступила, и сразу тут же прямо... как вышло оттуда, сразу всем написал. То есть вот какая профдеформация у меня.
0: Катя, скажите, а вот про донорство костного мозга. Смотрите, сдавать кровь может любой человек. По-моему, сейчас даже можно, если условно раньше болел желтухой, там, ну, гепатитом, ты не можешь сдавать, сейчас, по-моему, ты можешь плазму сдавать. И это никак не вредит твоему здоровью. Что?
4: Не-не-не, есть донорство костного мозга, есть крови.
0: Да-да-да-да-да, вот я как раз костному мозгу. И хотел дойти, что кровь сдавать – это не вредно для человека, ты можешь это регулярно делать, даже это полезно, говорят некоторые врачи. А вот костный мозг тоже можно сдавать регулярно, это никак не вредит моему организму?
4: Нет, это же мозг. Не в том. Там, смотрите, вы сдаете слюну, ее генотипируют и смотрят. Вот если ваш генотип совпадет с генотипом потенциального реципиента, то есть кто нуждается в этом, это, возможно, знаете, один на миллион условно случай. То есть, возможно, я никогда и не стану донором. Вот я сегодня с двумя разговаривала донорами, которые вот... Встреча у нас была сегодня, да, очень трогательная, прям, да, это в Новороссийске сегодня такая встреча была. И вот тоже у нас, кто по югу донорства, Ирина, она 2 года назад была донором, говорит, вот так совпало.
1: То есть заранее ты не сдаешь, да, ты просто в банк сдаешь.
4: Ты вот ждешь своего момента.
0: Нет, Катя, а я знаете, что я имел в виду? Вот кровь, она восстанавливается, она регенерируется. Почка, если донор почки, у него почка новая не вырастет, а с костным мозгом?
4: Нет, он восстановится ваш, да.
0: Восстанавливается, да? То есть это там...
4: Генетически ваш близнец, да.
1: А это больно? Это как вообще процедура происходит, изъятие костного мозга?
4: Смотрите, раньше можно было из бедренной кости брать, но сейчас процедура проходит через вену. То есть там катетер вставляется, то есть абсолютно для донора это безопасно, это никак абсолютно не отражается на его здоровье.
0: То есть это не надо делать открытый перелом, из открытого перелома забирают мозг из кости, да?
4: Ни в коем случае нет, вену заходит.
1: Ну а ладно. Ты представляла, как вот говяжья костная вот эта вот есть?
0: Приблизительно.
1: Которая в качестве деликатеса на хлеб мажет.
4: Слушайте, у вас тоже профдеформация сейчас будет после разговора.
0: Да, не-не-не, Кать, спасибо большое за звонок. На самом деле, это вот просто, я почему так подробно спрашиваю, может быть, кому-то из наших слушателей будет интересно тоже стать донором костного мозга. Все-таки это, правда, очень важная штука. И донором крови-то важно становиться, но костного мозга это еще более редкая история. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про вашу профессиональную деформацию, кто вы по профессии и как профессия вас изменила. Звоните 745-6565.

0: Пенауза, Warning и Ту Курасон здесь на Европе Плюс. Когда Артур слушает треки, он тут же начинает раскладывать их на музыкальные фразы. Так проявляется профдеформация музыкального уха. А какая у вас есть профдеформация, обсуждаем сегодня и слушаем голосовые сообщения.
1: Здравствуйте. А я работаю в продажах, продаю соки. И когда я в любой магазин захожу, первым делом смотрю соковую полку. И неважно, это будний день, либо я на выходном, либо я в отпуске, я везде ищу наши соки.
0: Mm-hmm. Такой преданный работник.
2: Mm-hmm. Даже но если я ты когда закончил там работать.
3: Mm-hmm. Это нормально. Я когда работал в журнале, и я тоже там в киосках каких-то или где-то на развалах, и тоже смотришь, что так, что, где на выкладка, почему вот так высоко на полке, почему так незаметно.
2: А замечание делал потом людям, да, супервайзерам или кто там занимается?
3: Не делал, но я даже не помню, чтобы я когда-нибудь сказал, а вы знаете, а вот на станции метро Красногвардейская, такого не было. Друзья, расскажите про себя, про свою профессию и профессиональную деформацию, которая у вас появилась. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита. Акустика.
11: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. Europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше

0: Сообщение от наших слушателей о профессиональных деформациях. Вот есть разные профессии. Вера вот такую профессию вспомнила. Про сына она пишет. У моего сына, школьника, тоже профдеформация. Приходя домой, общаясь с семьей, он поднимает руку и говорит: «Можно я скажу?»
1: О, ничего себе. Ну, мне кажется, поразительно.
0: Какой замечательный воспитанный ребенок.
2: Можно выйти в туалет?
1: А вот такое сообщение: работало ювелиром. У нас жесткие правила. В зале не жевать, не сидеть. Всегда встречать гостей. И бесит, когда заходишь в отель, и тебе ни здрасте, ни до свидания. Еще и жвачку жуют с хлопчущими пузырями. Казалось бы, ювелир.
0: Ужасно.
2: А я ювелир. А вот такое сообщение: работаю руководителем отдела продаж, и менеджеры по продажам не умеют работать. Везде не умеют. В последний раз был в автосалоне, и менеджер не смог мне назвать различия между двумя автомобилями, назвать, какие у них проценты по кредиту. Позвал его руководителя, и на прямой вопрос: какой процент по кредиту, он ответил: разный. А я как бы вот покупать приехал, чуть не убил там обоих.
1: Может, они оба новички какие-нибудь?
2: Ну, разные.
0: Это их не оправдывает. Они же продают что-то. Так, а вот Евгений пишет: я всегда поправляю, когда люди называют пожарных пожарниками, а еще когда рукава называют шлангами. Вот, кстати, про пожарных я слышал, что, да, это есть такая тема, что пожарник — это жук, а человек — пожарный. А вот что рукав, а не шланг, я не знал.
2: Пожарный рукав, а не шланг пожарника. Представляешь? Два раза туда уколоть.
0: Шланг пожарника — это тоже про жука. И да, ну, не важно.
2: Это совсем не про жука, кажется.
0: Ну, давайте по телефону что-то поговорим.
2: Ксения дозвонилась и расскажет про свою профдеформацию. Ксюша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я рада до вас дозвониться. Вы знаете, я по первому высшему образованию журналист. А по второму высшему образованию, в общем, я швея, если коротко. И вот я сейчас сижу дома и принимаю такие небольшие заказы от, ну, кто рядом живет с нами. Вот, и вы знаете, часто мы переписываемся по СМС, что нужно человеку, там, и все дела. И мне иногда пишут, что надо укоротить тюль, она длинная.

0: что я немного не в себе, как бы.
1: Так, такой швей я бы не доверил вообще. Какой теперь он?
2: Да нет, даже если в себе, все равно он подумает, да вы мне что, тут учительница, что ли? Что вы меня тут поправляете? Я вас полностью понимаю. Я вот тоже иногда не знаю, как правильно делать, если человек, например, ударение не так поставил, а тебе нужно в своем ответе, в своей реплике это же слово использовать. И ты не очень понимаешь, нужно его исправить сразу, нужно в своей речи сказать с правильным ударением или подстроиться под него и говорить с неправильным, ну это тоже тупо.
0: Да, вы знаете, есть один чат у нас такой швейный, мы там девушки общаемся, дела, и вот меня там лингвистической душнилой называют.
2: Да, таких людей еще граммар нации называют, такое есть. Да, Ксения, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите про свою профессию и профессиональную деформацию, как вас изменила ваша профессия. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европы Плюс в ВК.

0: Сообщение от нашего слушателя Кирилла. Мой друг профессиональный музыкант. У него деформация такая. Он может точно определить ноты и тональность, в которой гудит техника и даже пищит комар.
1: Ого. Прикольно.
2: Мне кажется, вы похожи на него.
0: То есть он, когда слышит комара, он может сказать: «Ля, ты надоел».
1: Да.
0: Ничего себе. Так, а вот Дмитрий, другое сообщение. Какое-то время назад я работал в типографии, и теперь не могу при покупке какой-нибудь тетради, блокнота, журнала не проверить качество печати, сборки. Проверю, чтобы скрепки были ровные, на своем месте. Посмотрю, как склеен журнал, проверю качество и только потом покупаю.
1: Ну, полезный навык, как по мне. Зато купите хорошую вещь сразу, добротную, которая не развалится.
2: Или вообще не купите. Ну, потому что не найдете.
0: Так и ходишь, как дурак, без блокнота, да?
1: Хотя, если ты работаешь в типографии, у тебя этих блокнотов должно быть завались разных.
2: Вот тоже Николай пишет, что он 3D-дизайнер, когда учился, да и сейчас в рекламах или каких-то других местах, где может быть 3D-графика, постоянно ищу способы, как бы я сделал этот объект, как добился бы определенного эффекта. В первое время моей учебы, когда из компьютера вообще не вылез,

0: сказал, выходя банально в магазин на пару минут, мне казалось, что все вокруг меня 3D.
1: О, мой, вообще. Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования, а значит, у вас есть возможность оставить свой голос.
2: Реклама.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
12: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
9: Я не могу без вас.
13: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
15: Муз-ТВ приглашает.
16: 6 июня.
15: Москва.
16: Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
17: Категория 16+.
18: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
19: Подробности на europaplus.ru. 18+.
18: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
20: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
21: В кино с 4 июня. Фэнтези для всей семьи «Момо».
22: Это потрясающе.
21: Чтобы вернуть людям счастье, она должна остановить похитителей времени.
22: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде и любить то, что делаешь, всем сердцем.
21: «Момо» в кино с 4 июня. 12+.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Tokyo Hotel и California Nights в финале часа на Европе Плюс. И итоги голосования тоже в финале нашего шоу. Мешает ли вам прорыв деформации в обычной жизни, спрашивали мы. И оказывается, что у большинства, в принципе, ее нет. 32% проголосовали, сказали, что нет, ничего не было.
1: Возможно, опыта еще мало. Ты говорил, от 3 лет начинается. Так что подождите.
0: Через пару лет повторим эту тему и спросим вновь. Ну а пока ответили те, у кого она есть, вот так. Например, 11% сказали, что проявляется только с людьми моей сферы. Вот, не очень много. Чуть больше людей проголосовали за пункт, что постоянно она мешает им в жизни. 17% сказали, что только помогает. Ну, а большинство из тех, у кого профдеформация есть, заявили, что она включается тогда, когда большой уровень стресса. Переработал, перетрудился, и вот тебе на. Да, и в обычную жизнь ты переносишь в свою рабочую какую-то деятельность.
2: Да, стрессуйте поменьше, но вообще я тоже обратил внимание, что, наверное, большая часть деформации, про которую нам рассказывали слушатели, она все-таки, ну, как минимум, безобидна, а иногда и забавная. Особенно для окружающих, которые вообще не очень понимают, что происходит, когда человек говорит на каком-то своем птичьем языке. Друзья, спасибо всем, кто сегодня рассказывал про свои деформации. Мы с вами прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever since you left me в 21 час и 19 минут по Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Надеюсь, продвигаться далее будем уже в режиме отдыха. Закроем этот день под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Вани Дмитриенко. Услышим «Ртуть». И дождемся «Акчент» и Миша Миллер «Don't leave me». Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Медуза» «Don't wanna go home». Прорыв недели. Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер один. BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

45 минут без остановок впереди. В это время с нами Тедди Свимс, Мистер Know It All. Феликс Янышу, Walk With Me. Биби Реакции, Faceless, New Religion. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 22:00.

know it all. И все-таки, мне кажется, Тенни Свимс нам немного привирает, потому что знать абсолютно все, но просто невозможно. Но одно мы знаем точно, что с рабочей средой мы разделались, осталось покорить четверг, а там уже запрыгнем в объятия долгожданной пятницы. Так что будем готовиться вместе и под любимую музыку послушаем Алекса Уоррена, Fever Dream, чуть раньше Purple Disco Machine трек All My Life и послушаем первую строчку нашего Еврохит Топ 40 K-Pop Idol'ов BTS хит Swim. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами, и отличного вечера. Ну и не забываем про утро, да. Завтра, когда проснемся, то делаем вот так.

0: Все так, ровно на 45 минут убираем разговоры, только суперхиты и ничего более. А услышим вот что. Майя Мишель «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: А еще к нам заглянет немецкая певица Леони в компании Калума Скотт и хит «Stay».

хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 23 часа в Москве.

Луне. Просто шикарный хит от группы «Моя Мишель», которая активно сейчас покоряет наш Еврохит ТОП-40. На данный момент ребята находятся на 17-й строчке чарта и могут оказаться гораздо выше на этой неделе благодаря нашим голосам. Поэтому, кому нравится хит, заходим на europaplus.ru и смело жмем лайк. А в пятницу слушаем итоги вместе с Алексом Мануиловым с 14 до 16 по московскому времени. Прямо же сейчас послушаем еще одну подборку, в которую вошли Хужели Солта, с летней вещицей Джимы Джимейкан. Еще услышим немецкую коллабу в лице Али Фарбина и Рене Миллера, трек «Body Talk». Но прежде один из лидеров кей-поп-движения на планете, Чимин, с хитом под названием «Who».

0: Порция солнечного настроения на Европе Плюс. Jamaican хит, в котором намешали, ну, огромное количество разных стилей и элементов. Тут и хаус-музыки, и афробита, и старый добрый дэнс. Это Хужели Солта на радиостанции номер один в России. В столице 23:34. Уверенно шагаем к четвергу. А по пути к нам компанию составят Доминик Файк и позитивная тема Baby Doll. Еще появятся парни, которые были рождены, чтобы создавать метал-музыку. Это американская группа Disturbed и крутейший хит The Sound of Silence. Но прежде лидеры нашего еврохита BTS Swim через 3 минуты.
1: Реклама. Москонцерт представляет концерт-кроссовер «Абба. Музыка, изменившая мир». Легендарные хиты группы «Абба», зажигательные диско-ритмы, романтика, энергия и мелодии, покорившие весь мир. 2 июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла. Яркое музыкальное шоу, которое подарит атмосферу настоящего праздника. В программе принимают участие Алла Амилюта, Мари Карне, джаз-ансамбль заслуженного артиста России Алекса Новикова и другие звезды. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: послушаем Тиесто, Бриану Грейс, Beautiful Places. И это далеко не полный список того, что услышим в эти полчаса на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Добро пожаловать в четверг, в столице полночь.

0: один из самых таинственных проектов за последнее время, о котором нет практически никакой информации, но точно известно, что этот проект плотно завирусился в сети, плюс смог продержаться 36 дней на вершине мирового чарта Shazam. The Second Voice и Let Me Be только что в наших динамиках, а далее с нами Marshmello, Portugal Women, новинка Phoenix, и еще предлагает Джека Харлоу трек Loving On Me, и услышим совместное творение Сам Фельта и певицы Оукс танцевальную тему My Heart Goes. Но если тебе нужно еще больше танцев, то Тимур Бодров сейчас лично желает напомнить, что на Европе Плюс есть...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
1: Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

самая большая зефирка на планете. Диджей Маршмеллоу и Portugal Women с хитом Феникс только что в наших приемниках. В Москве 0.33, переместились мы уже в четверг, 4 июня, который будем встречать вместе с бригадой У. И забегая вперед, скажу, что в эту пятницу у Вэлла и Вики планируются гости, а именно самый молодой российский космонавт, который вышел в открытый космос с борта МКС, Алексей Зубрицкий. А это говорит о том, что эфир намечается максимально интересный, поэтому советую не пропускать. И не пропускать хиты, которые ждут нас в ближайшие 15 минут. Это By India, Хчо и Мод, Шаде, еще Flight Facilities и All Eyes, Track Trouble. И послушаем парня, который находится в первых строчках топ-диджеев планеты Земля. Алана Уокера и Broken Strings.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Окей, замолкаю на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки насыплю с удовольствием. Обещаю, услышим Тейм Импала и Дженни Дракула. А еще обещала быть эгоистка Зиверт. И послушаем ребят, которые два раза уже смогли взобраться на первую строчку нашего Еврохит ТОП 40. Биби Рекса, Faithless, New Religion. Все это и не только для тебя в эти 30 минут на Европе+. Так что оставайся с нами.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве час ночи.

отменный хит, который, кстати, попал в наш плейлист прошлый уикенд. «Дракула». Прошу знакомиться. Австралийский музыкальный проект Кевина Паркера, Тэйм Импала и звезда из Южной Кореи, участница команды Blackpink Дженни, которые решили собраться, да, и выпустили этот классный трек. Смело можешь добавлять в свой плейлист и наслаждаться им в любое время, когда захочется. А следующий на очереди наша любимица, замечательная девушка, талантливая певица Ёлка с хитом «Проще». Еще услышим легендарных ребят Ашера, Лил Джона, хит хит всех времен и народов, и послушаем молодых продюсеров Эвелона и Роксона, стильный саунд Vertigo. Буквально через пару минут, не уходи далеко.

Да, елка абсолютно права, все должно быть просто. Например, если ты устал днем на работе и хочется поговорить, высказаться на острые темы, посмеяться от души, то просто смело включай шоу «Rush» в любой будний день в 19 часов по московскому времени, и этот четверг не будет исключением. Антон Камолов, Артур и Саша будут ждать тебя сегодня в назначенное время, так что присоединяйся, отлично проведешь время. Ну а прямо сейчас нам настроение качнут Bruno Mars, Hitom I Just Might, послушаем, попоем, попляшем. Чуть раньше мистер Всезнайка, мастер соул-музыки Teddy Swims, а еще электронщики из Франции Offenbach и хит Miles Away.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: ближайшие 30 минут будем наслаждаться такими треками, как Ever Since You Left Me от French Montana и Maxa B. Ever since you left me, more money, more cars, more... Еще услышим K-pop балладу Swim от BTS. И немного R&B из Нигерии, Дэвид Эмс, Rain Dance. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным. Крутой уикенд. На Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Сверимся. В Москве 2 ровно. Больше

Россия, трек под названием Ever Since You Left Me. А если вдруг музыки ты предпочитаешь, например, подкасты, то у меня есть отличная новость. Это вышел новый 243-й выпуск подкаста «Бригады Уличка», в котором, как всегда, много интересного, много смешного и познавательного. Так что смело можно заходить на europaplus.ru, врубать и слушать. Ну а если все-таки хочется хитов, то это тоже, пожалуйста. Нас уже поджидают «Медуза», «Генри Камомил», «Don't Wanna Go Home», «Класта», «Танцевальная вещица» чуть ранее, «Парни с гитарами», «Парни из Германии», «Токио Хотел» и «Калифорния Найтс», «Миша Миллер», «Алекс Вилле». Шикарнейший хит «Бам-бам» буквально через 3 минуты на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Но все-таки, если кому рано вставать и утром идти на работу, то я бы все-таки посоветовал отправиться домой и немного поспать. А если планов на этот четверг никаких, то смело можно продолжить ночную прогулку. Тем более, наконец-то тепло пришло в столицу. Так что don't wanna go home. Это Медуза и Генри Камомилл здесь на радиостанции номер один в России. Ну и мы же, конечно, во время прогулки позаботимся о музыке. И в ближайшее время встречаем Мота, историю намек на нас, также Рехаб, Вайс, Джей Купер, Джет Плейн и Зейн Малик, Day for Me. Через две минуты

0: пальцев крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 3 часа ночи.